0: Денис Федосеев.
1: О, сколько нам открытий чудных и событий дивных готовит этот день. Пусть, да, ни жара, ни солнце, но, слава богу, отдохнем и подышим свежим воздухом, если вы сейчас где-нибудь на улице или возле открытого окна. Тоже хорошо, тем более, что лучше пусть выходные будут классные, незабываемые, чем будни светит палящее солнце и нас манит своей... Теплотой. Далее в эфире на часах 00 добро, а прямо сейчас хомай, ай, йола.

0: до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Пол Ван Дайк, Let Go на волне радио СТВ. Время узнать о погоде на сегодня. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 7 июля, в Ахе без существенных осадков и до плюс 16, в Тымовском, Смирных и Углегорске без осадков. Тымовская – плюс 19, Смирных – до 18 градусов, в Углегорске – плюс 16. Тамария, Чехов, у вас временами дождь и плюс 17, Холмск и Невельск – временами небольшой дождь и до 18 градусов, в Северокурильске без осадков – 11 с плюсом, в Курильске без осадков и до 18 градусов. В Южно-Сахалинске временами дождь, максимальная температура плюс 16, плюс 18. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: ВИЧ не различает возраста и социального положения. Каждую неделю ВИЧ-инфекцией заражаются 4 сахалинца. Но вовремя обнаруженное заболевание – это шанс сохранить жизнь, родить и вырастить здоровых детей. Не трать время на сомнения, сдай бесплатный тест. Каким бы ни был результат, он важен для тебя.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: новости.
1: Не лысина, а брутальный суровый глянец. Вот такие нынче тренды. И все подробности у Ани Гладарь. Привет.
2: Ой, про суровый глянец, как хорошо было. Ну да, сегодня в выпуске других новостей поговорим о тренде, который точно сэкономит мужчинам кучу денег на шампунях и на барбершопах. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Так что встречайте главный хит 2026 года. В моду официально вернулась лысина. Стилисты и дизайнеры в один голос заявляют, что вот этот суровый глянец снова в тренде, а мода развернулась в сторону брутальной и естественной мужской внешности. Эксперты напоминают, что в 80-х и 90-х крутая бритая голова или благородные залысины были абсолютной нормой благодаря героям культовых боевиков. Все вспоминаем Брюса Уиллиса, Джейсона Стэтхэма. Потом, конечно, случился бум пересадки волос. Всех заставили поверить, что облысение тут срочно нужно маскировать за бешеные деньги. Но, наконец-то, справедливость восторжествовала.
1: Мне интересно, дойдет это когда-нибудь до того, что будет депиляция на голове, чтобы больше не росло?
2: А что нет? Давай откроем.
1: Открываем.
2: Да? Так что, мужчины, если вы тратили состояние на дорогие сыворотки для густоты шевелюры или присматривали билеты в Турцию, выдыхайте, прятать больше ничего не нужно. Вы теперь на самом пике стиля, поэтому желаем вам уверенности в себе, в своей неотразимости при любом раскладе и при любой прическе. И пусть ваше настроение сегодня сияет так же ярко, как безупречно гладкий стиль главных модников этого года. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Это был Зомб, он был занят, а у нас полная свобода. Готов рассказать вам о погоде на сегодня спонсор прогноза салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинске, Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове без осадков. И температура днем: Александровск-Сахалинске плюс 16, Ноглики до 13, Поронайске 14, Красногорск 17 градусов. В Макарове до плюс 12, в Долинске и Охотском временами небольшой дождь и максимум 17 градусов. Корсаков временами небольшой дождь и до 15 тепла, в Аниве временами небольшой дождь плюс 20, в Малокурицком и Южнокурицке дождь во второй половине дня и температура воздуха до 16 с плюсом. В Южно-Сахалинске сегодня временами дождь и плюс 16, плюс 18. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Не знаю, как вы, а я параллельно одним глазом посматриваю матч между Соединенными Штатами Америки и Бельгией. Пока, можно сказать, да, уши заткнули все, кто не хотел узнать заранее. Пока Бельгия ведет 2-1 и подходит к концу первый тайм. Чем этот матч примечателен? Ну, мало того, что играет Соединенные Штаты Америки, а у них особые условия, как мы уже узнали. Так вот, Трамп придумал свои футбольные правила. Комментирую ситуацию с Балагуном, который, кстати, играет сегодня, хотя получил в прошлом матче красную карточку, а это уже невозможно. Так вот, президент США признался, что сначала вообще

0: Денис Федосеев.
1: Ну, почти анекдотичная ситуация. Полузащитник сборной Англии Хендерсон сломал руку, получил желтую карточку, а теперь, внимание, он даже на поле вообще не выходил. То есть он был на скамейке запасных, и когда команда его все-таки прошла в следующий круг, он так праздновал, что сломал руку, и что-то там со щитом, с рекламным повредил, там вот это вот все. Начал с арбитром разговаривать, и еще и получил желтую. Ну, представляете, да, накал страстей. Но вы знаете, юношеская футбольная лига, в которой играет наша сахалинская команда, и не одна, а сразу две, она тоже может много интересных, приятных сюрпризов преподнести. Об этом поговорим сразу после песни «Бонасера Чао-Чао» от Italian Disco Mafia.

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Ну, наконец-то про наших поговорим, потому что чемпионат мира – это, конечно, глобальное событие, но у нас, знаете, есть матчи не менее напряженные и с такими яркими голосами.

0: словами, что любой Месси позавидует. А в студии гость Илья Александрович Веднев, заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин», а также основатель школы футбольного арбитра. Привет!
1: Добрый день.
0: Начнем с приятных новостей. У нас в пятницу был пятый тур, да? Это уже пятый был.
1: Пятый
0: тур. Дальневосточной юношеской футбольной лиги принимали мы одного из лидеров, команду «Динамо Владивосток». Команда сильная, команда, понятно, неуступчивая. И, в общем-то, плюс-минус на равных мы с ней боролись за места в турнирной таблице. И тут они к нам прилетели. Младшая команда, к сожалению, уступила со счетом 1-3. Зато, что показали старшие, это тот футбол, который хочется смотреть и смотреть. Это действительно уровень, это действительно класс. И давайте, внимание, кто еще не знает, счет 6-1. Мы одолели команду из Владивостока на своем поле. Ну, в общем, это было очень зрелищно, очень красиво, очень командно и очень эстетически приятно. Такой футбол нам нужен. Коротко о том, как так получилось. Или они нам как-то слишком дали возможность поиграть, или наши слишком напирали. Что сложилось, почему такой счет? Его точно не ожидал никто.
1: Ну, действительно, противостояние очень важное, серьезное, принципиальное. С Владивостоком всегда, сколько есть юношеская лига, мы все матчи с огоньком. Поэтому ждали эту игру, хотели посмотреть. И действительно, ну, вот эта игра, в которой получилось многое. Наверное, не все, но получилось многое, и было приятно на нее смотреть. И ребята бились, и выложились, и у них все получалось, игра пошла. Ну, соответственно, у соперника не совсем игра пошла, поэтому таков результат. 6 мячей, супер-супер для зрителей, супер, шикарная игра. Надеемся, что со следующим «Динамо» мы увидим нечто подобное.
0: Вообще, для тех, кто пропустил, голы есть в наших соцсетях спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин». Голы можно посмотреть в выпуске, посвященном как раз Дальневосточной юношеской футбольной лиге на канале АСТВ. Он вот-вот будет готов, а может быть, уже даже мы смотрим и видим эти самые крутые голы. 2 гола было таких, что я, честно говоря, ну, на всяком мировом уровне видел достаточно редко. Первый гол со штрафного, прям точнёхонько, обводящим ударом, с подкруткой, с касанием прям на линии ворот, вратарь, ну, прям не дотянулся. То есть, ну, это действительно красота. Его можно смотреть и с замедленным повторе, и вообще пересматривать. А еще второй гол был, когда наш игрок выскочил, скажем так, почти 1-1 с вратарем, обыграл соперника и... в девятку, вот не куда-то там, вот прям в самую-самую девятку запыльнул. И, в общем, это Константин Нарайкин, браво, вот наш авторитет и почти что второй лучший бомбардир, наверное, так и есть. Как так получилось, что при счете 0-3, вот я, сидя на скамейке и видя все, скажем так, изнутри, я увидел, что у команды соперника, у тренера, он, в общем, снял сильнейших игроков и выпустил на замену троих, в том числе вратаря, новых, которые наверняка не усилили команду, и вообще у них всего было 3 на запасе человека, судя по протоколу. То есть он уже понял, что при 0-3 лучше поберечь своих лучших игроков, или думал, что сейчас молодые, свежие выскочат и все изменят?
1: Ну, вариантов много, не могу говорить за тренера Владивостока, но, скорее всего, он, как и многие на стадионе, увидели, что игра не складывается, не идет, у ребят ничего не получается, решил рискнуть и поменять что-то, может быть, изменить этими заменами, но, как мы видим, не особо это помогло, и пропустили еще 3.
0: Итак, праздник позади, еще долго будет послевкусие. Впереди игра с «Динамо», Приморский край. Играем мы 10 июля, это будет пятница, в 14:00 и в 17:00. Внимание, вопрос. «Динамо» уже приезжало. «Динамо» Владивосток. Что за «Динамо» Приморский край и почему у «Динамо» в одном и том же регионе 2 команды? Они тренируются по-разному, там все совсем разное.
1: Ну да, да, эта история произошла из-за того, что была команда «Луч», всем известная, владивостокские, которые расформировали, его существование прекратилось, ребята ушли в краевую спортивную школу Олимпийского резерва и играли за нее предыдущие сезоны. Но теперь сложилось так, что вот ребята, которые были в краевой спортивной школе, профессиональная команда «Динамо» Владивосток, которая существует, взяла их, так сказать, под свое крыло, и они в структуре профессиональной команды находятся. А «Динамо» Приморский край — это филиал московского «Динамо». Их в России Было 8, если я не ошибаюсь. Может быть, стало больше уже на сегодняшний момент. Но это именно филиал Московской академии «Динамо». Поэтому они в структуре Московского «Динамо» находятся. Поэтому такие созвучные названия. И одна команда называется «Динамо Владивосток», а другая «Динамо Приморский край».
0: Итак, осталось два домашних тура. Мы любим домашние игры, мы ходим, мы болеем. Впереди все игры выездные. Но все-таки мы, кроме с «Динамо Приморского края», сыграем и с Якутией, и затем уже на выезд. В какой форме сейчас команда? Набрала ли пиковые скорости и значения показателя, чтобы выезжать и там тоже разрывать?
1: Ну, конечно, дома играть, как правило, легче, потому что все рядом, все никаких переездов нет, самолетов и прочего. Поэтому отыграем дома. Якутия тоже, как бы там она ни была с нулем в турнирной таблице, но все равно грозный соперник, может нам преподнести сюрпризы. У нас игры с ними складываются не всегда удачно, всегда очень тяжело, обыгрываем, но с трудом. Поэтому нужно готовиться. Ну, выезды – это особая атмосфера, это переезды. Здесь уже нужно держать команду в тонусе, чтобы не растерять то, что набрали на данный момент.
0: А то, как игроки юношеской футбольной лиги наблюдают за матчами мирового чемпионата, видно невооруженным глазом. Даже во время своего матча они умудряются не терять нить, что же там происходит параллельно. Вопрос. Чемпионат мира удивляет? Почему? Почему столько всего? Вот прямо и скандалы, и интриги, и чего там только не было.
1: Ну, на то он и чемпионат мира. То есть футбол не был бы так любим людьми, если бы в нем было все просто понятно и можно было бы все предугадать. Поэтому происходят события постоянно, это живой организм, где что-то происходит, случается, аутсайдеры обыгрывают лидеров, играют ничью, пенальти, серии, эмоции, слезы, красные карточки, желтые. То есть за это и любят люди футбол.
0: Как основатель школы футбольного арбитра, которая существует, действует и, кстати, набирает всегда и постоянно и молодых людей, и немолодых людей. Можно, кстати, про это поподробнее? Как попасть и чему научат?
1: Школа футбольного арбитра, она всегда работает. Всегда мы готовы увидеть тех людей, которые хотят быть в футболе, но по каким-то определенным обстоятельствам у них игровая карьера не сложилась. Это шанс остаться в футболе, получить новые знания, знакомства, какие-то компетенции новые, которые пригодятся и в жизни для молодых ребят, и либо прокачать то, что есть на данный момент у более взрослых ребят. Это шанс попутешествовать. Выстроена определенная структура, очень четкая, ясная и понятная, роста футбольного арбитра. И исходя из того, что на Дальнем Востоке не такая высокая конкуренция, то можно быстро вырасти и судить такие команды, ну, например, как молодежный там «Зенит», «ЦСКА», и расти дальше.
0: Это касается не только мужчин, кстати, но и женщин, и девушек. Я знаю, что наши судят уже матч высокого уровня. Это касается и, ну, условно, Милан Уланбеков судит матч с участием московских команд. Это наш арбитр, доморощенный, свой, родной. И есть еще масса примеров, когда вот, собственно, начиная с этой школы, шаг за шагом приближаешься к тому, что начинаешь много видеть, путешествовать, много знать и смотреть футбол, и влиять. Ну, это не то, что влиять, а рассуживать те самые матчи, где нужна полная ответственность, и у наших сахалинцев это все получается. Ну да ладно, следующий вопрос про те самые интересные моменты, которыми пока чемпионат мира запоминается. Вот для меня это, ну, не то, что приятно, но это точно ломает шаблон, что Бразилия вылетела, что Кабо-Верде бодалась с Аргентиной до последнего. О чем это говорит?
1: Это говорит о том, что команды не просто так приезжают на чемпионат мира. Они готовятся и к соперникам, и к играм. Бразильцы, ну, на мой взгляд, субъективные, попытались сыграть не в свою игру, в которую они привыкли играть, а тренер постарался выстроить совершенно матч по-другому, и это не сработало. И во время матча было видно, что это, наверное, не тот путь, которым бразильцы обычно шли. И вот это все и закончилось поражением и вылетом с турнира. А Кабо-Верде, ну, это эмоции, это ребята сплотились, единый организм. бились как могли, играли, причем, ну, моментами выглядели очень-очень симпатично и прилично. И дали бой, я думаю, что дали бой, скорее всего, финалисту, на мой взгляд, турнира.
0: Ну что, посмотрим, болеем в том числе за наших, и главнее всего болеем за наших в Дальневосточной Дружеской футбольной лиге. Напомню, у нас в гостях был Илья Александрович Веднев, заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин». Еще раз напомню про два предстоящих домашних матча, которые не пропускаем, приходим, смотрим, болеем. Если не удается, смотрим трансляцию прямую, либо в повторе, либо потом в телевизионных сюжетах, потому что мы освещаем максимально и покрываем весь регион информацией об этом турнире, об нашем участии. Итак, 10 июля, это пятница, в 14.00 U16, в 17.00 U18. U16, U18 — это возрастные группы, в которых участвуют команды. И Сахалин принимает «Динамо» — Приморский край. И спустя несколько дней, уже 16 июля, это будет четверг, также в 14.00 и в 17.00 к нам прилетают команды из Якутии, и мы тоже за наших дружно поболеем. Большое спасибо, ну, пару слов пожеланий всем слушателям, которые любят футбол.
1: Спасибо вам за приглашение. Ждем на трибунах. Наконец-то установилась комфортная погода. Ну и если дождика, конечно, не будет, теплая, по крайней мере, на стадионе, понаблюдать за ребятами, за эмоциями во время проведения чемпионата мира, увидеть воочию футбол — это чуть-чуть другое. Приходите, будем ждать.
0: И, как всегда, болеем за наших.
2: Болеем за наших.

0: Это группа «Серебро», и мы ничего не перепутали. Мы хотим рассказать о погоде на сегодня. Спонсор прогноза – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе, Тымовском, Смирных и Углегорске без существенных осадков, точнее вообще без осадков. Аха плюс 16, Тымовская 19 градусов, Смирных до 18 с плюсом, Углегорск 16 градусов. В Тамаре и Чехове временами дождь и 17 градусов. В Невельске и Холмске временами небольшой дождь плюс 18, в Северо-Курильске без осадков 11 градусов, в Курильске плюс 18 и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске временами дождь, максимальная температура 16-18 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Пропали чувства? Выгораешь на работе? Бери плед и говори выгоранию нет. И пусть весь мир подождет. Так можно озаглавить наш выпуск. Подробности у Ани Гладарь. Привет.
1: Не выгорай, загорай.
0: О, да? Ничего себе.
1: У нас на очереди самый ленивый и не менее прекрасный тренд этого лета. О нем расскажу в выпуске других новостей. Наш спонсор – магазин «Склад» напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин «Склад» напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4. Телефон 515-470.
2: Другие новости.
1: Пока кто-то строит карьеру, мечтает о повышении или вообще как-то думает о работе, зумеры массово вступают в так называемые клубы безделья. Этот флешмоб стартовал аж в Нью-Йорке, но идея моментально облетела весь мир и обрела по всему миру последователей. Суть его гениальна и проста. Выгоревшие сотрудники собираются в парках, скверах, где-то на полянках, чтобы несколько часов подряд просто лежать на траве. Никакого достигаторства, бесконечных созвонов, только пледы, спокойная музыка, дыхательные практики, возможно, и легальный отдых без капли чувства вины.
0: Ну, это же идеальный опен-эйр. Никто не чудит, все лежат.
1: Да.
0: Все под присмотром. Нормально работает.
1: Единственное, что, возможно, к этому приложили свои лапки клещи, чтобы заманить людей на лежанки. Но, тем не менее, организаторы таких событий говорят, что мы так погрязли в дедлайнах, что буквально разучились расслабляться. Поэтому лучшая терапия сейчас – это просто разрешить себе абсолютное ничего не делание. Поэтому мы вам желаем сегодня найти хотя бы 15 минут для своего личного клуба безделья прямо посреди рабочего дня. На траву сегодня не прилечь, к сожалению, дождливо, но можно прилечь на рабочий стол, и пусть весь мир подождет. Главное делать это в обеденное время – чтобы не получить нагоняй. Отличного вам настроения, легких задач, и помните, что качественный отдых – это лучшая инвестиция в себя. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Склад» напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: разными, не разными, но прогноз синоптиков тоже одинаков не бывает для всех, поэтому давайте по направлениям, по городам вещания. Поехали! По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске и Сахалинском, в Ногликах, в Поронайске, Красногорске и Макарове без осадков. Александровск-Сахалинский плюс 16, Ноглики до 13 градусов, в Поронайске 14, Красногорск 17. Макаров 12 с плюсом, а вот в Долинске и Охотск временами небольшой дождь и до 17 градусов. Корсаков плюс 15, временами небольшой дождь, в Аниве 20 градусов и дождь небольшой временами. В Малокуриском и Южно-Курильске во второй половине дня ожидается дождь и воздух прогреется до плюс 16. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Модульные кухни любых размеров в наличии, а также рассрочка без процентов, бесплатная доставка и подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Знакомьтесь, удивительный музыкальный инструмент из Индии – ситар. Гриф длинный, корпус округлый, из тыквы. И целых, ну, то ли 20, то ли 23 струны, по-разному бывает. Но вот что интересно, они не все звучат, когда музыкант играет на ситаре.

И теперь о погоде. Поговорим прямо сейчас. А прогноз на предстоящие сутки. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, в городах вещания завтра без осадков везде. В Александровско-Искалинском температура днем до плюс 18, в Ноглике 13 градусов, в Поронайске 15, Красногорск 19 с плюсом, в Макарове до 15 тепла, Долинско-Охотское плюс 20, Корсаков-Анива 17, Малокурильское 16, в Южно-Курильске до 15 градусов. В Южно-Сахалинске ночью и утром туман, ночью 13-15 градусов, днем

0: 4 с плюсом. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
2: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
3: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
1: В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Пельмени «Сибирский гурман» для мужчин 413,95 за 1 килограмм. Рисувелка круглозерный 166,95 за 800 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
7: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: И информация для водителей. Напоминаем, что участок улицы Дзержинского полностью перекрыт для движения автотранспорта. Ограничения действуют от пересечения с улицы Рождественской до улицы имени Антона Буйклы. Здесь выполнит ремонт сетей теплоснабжения. Ориентировочно работы продлятся до сентября. Также обращаем внимание водителей, что на дороге к мысам Птичий и Великан техника работает до 15 июля. Проезд на участке от Рыболовецкого стана со стороны села Охотское будет затруднен. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании своих маршрутов.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!

0: Новое звучание старого хита от O'Neill, Canvas и Favi. Островное время 15.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском в студии Анна Гладарь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Медведь задрал корову в Поронайском районе. В здании железнодорожного вокзала областного центра заработало информационное табло. Программу дополнительной подготовки в сфере беспилотных технологий разработают для островных специалистов. Медведь задрал корову в Поронайском районе. По словам очевидцев, это произошло в Малиновке 6 июля. Местные жители рассказывают, что неизвестные выбросили у дороги кучу мусора. Гибель животного в результате нападения хищника сахалинцы связывают с безответственным отношением людей к природе. В здании железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск заработало информационное табло, на котором отображается время прибытия междугородних автобусов. Данные на него поступают из региональной навигационной информационной системы. При этом, как отметили в областном Минтрансе, информация об отправлении также по-прежнему доступна на табло, установленных на постах транспортно-пересадочного узла. Президент подписал закон о сохранении порога выручки, при достижении которого малому и среднему бизнесу на упрощенной системе налогообложения придется платить НДС. Напомню, Владимир Путин ранее дал поручение заморозить его на существующем уровне в 20 миллионов рублей. Госдума оперативно отреагировала на слова главы государства. Принятый закон обеспечивает стабильность налогового режима и позволяет предпринимателям планировать свою деятельность без риска внезапного увеличения налоговой нагрузки. Как подчеркнул депутат Государственной Думы Георгий Карлов, отсрочку по снижению предельного порога выручки малые компании получают по 2028 год включительно. Затем последует плавное снижение этой планки, что позволит бизнесменам адаптироваться к новым условиям. Программу дополнительной подготовки в сфере беспилотных технологий разработают для островных специалистов. Соответствующее соглашение подписано в рамках форума «Крылья Сахалина». Обучение организуют на базе одноименного центра. Участников будут учить сборке, программированию, настройке и управлению беспилотными воздушными судами. Также в программу включат работу со специальными техническими средствами противодействия дронам. Сахалинская сосна возрастом 114 лет борется за звание главного дерева России. Она растет в парке областного центра и имеет официальный статус памятник живой природы. Поддержать дерево можно на официальном сайте конкурса. Голосование продлится до 1 августа. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске пасмурно, 18 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: А выход только какой? Наслаждаться! Лето, 7.07. Вчера, кстати, все поклонники мема, у которого нет никакого смысла, 6-7, могли праздновать свой день, потому что было 6.07. Ну да ладно, у нас сегодня отличное сочетание семерок, погода не жаркая, завтра все хорошо, без осадков. Всем городам прям благость какая-то с неба, поэтому песня про 3 дня дождя от проекта «Отпускай». Мы, в общем-то, ее послушаем через 3 минуты, но порадуемся за себя, что это не наш случай. А прямо сейчас Серябкина, 89.01.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Информация о погоде подоспела. Давайте узнаем, что ждет нас завтра. Итак, по данным сайта rp5.ru, во всех городах вещания осадков не ожидается. Температура днем в Ахе максимум 16 градусов, в Тымовском до 18, в Смирных 19, Углегорск плюс 17. В Тамаре и Чехове до 18 градусов, Холмск-Невель плюс 19, в Северокурильске 12, в Курильске 21. В Южно-Сахалинске ночью и утром туман, ночная температура от 13 до 15 градусов, днем без существенных осадков и воздух прогреется до плюс 24. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: АСТВ. Ваш источник информации... Без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Оказывается, даже борцы с тревожностью и наши главные помощники сами склонны к этой штуке, которая, ну, не то чтобы опасна, но, в общем, все подробности у Ани Гладер, привет.
1: Всем здравствуйте. Тревожность стала настолько распространенным явлением в 21 веке, что не щадит даже кошек. Как же так вышло, что наши главные антистрессы сами оказались под психологическим ударом, будем разбираться в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Вот как-то так вышло, что миллениалы воспитали тревожных кошек. Продажи успокоительных для питомцев выросли аж на 120% за последние 3 года. Пушистым поголовно ставят сахарный диабет, атопический дерматит, цистит и другие болезни, которые появляются, собственно, из-за стресса. Зоологи говорят, что причина в том, что владельцы сами передают тревожность животным, мало с ними играют и создают состояние для расшатывания психики и настоящие эмоциональные качели. Вы что там? Вы с бантиком не можете поиграть с кошкой 15 минут? Это что такое вообще за выступление?
0: Да, некоторые, наверное, покупают кошачьи мяты да побольше и говорят, вот тебе сиди, играй, или валерьянки.
1: Я сегодня своим кошкам об этом расскажу, чтобы они знали, что у них вообще все хорошо еще в жизни. Ну и, к сожалению, животные не умеют контролировать сами свое ментальное здоровье, этим нужно озадачиваться хозяину. И в конце выпуска такой небольшой лайфхак. Оказывается, стоит иногда пересчитывать усы у кошек, потому что оказалось, что у здоровой кошки должно быть ровно 24 усика, по 12 с каждой стороны. Как ребер прям. Да, об этом предупреждают ветеринары. А все потому, что если усы начинают ломаться или выпадать, и вы не досчитываетесь количества определенного, это может быть одним из признаков сахарного диабета, например, у животного, каких-то гормональных нарушений или проблем с щитовидной железой. Так что сегодня все домой пришли, котиков погладили, с ними поиграли, усы пересчитали. Завтра всех спрошу.
0: А если 32, а не 24?
1: Ну, это тоже, я думаю.
0: Нарощенные?
1: Да. Ну, хотя бывают же кошки, недавно там что-то котик установил мировой рекорд.
0: Там пальцев, да, у него
1: 28 штук, что ли, прям много. Ну, там веер какой-то, а не лапа. Ну, так что пересчитываем пальцы, усы, лапы и хвост. Все их документы. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: ну почти многоточие, но нет, это был и мохито. А у нас информация про завтрашний день. Давайте о погоде поговорим. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в городах вещания по Сахалину и Курилам без осадков. Температура днем в Александровске-Сахалинском до 18 градусов, Ноглике 13, Поронайск 15, Красногорск 19. В Макарове до плюс 15, Долинская-Охотская плюс 20, Корсаков и Анива до 17 с плюсом, в Малокурильском 16, Южно-Курильск 15 градусов. В Южно-Сахалинске ночью и утром туман, ночная температура плюс 13, плюс 15, днем без существенных осадков и до 24 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка.

0: Денис Федосеев.
1: Ну, завтра худи в островной столице вряд ли пригодится. 24 градуса со знаком плюс. Лето снова возвращается. Ну, а я снова покидаю студию, чтобы вернуться снова уже когда-нибудь в другой день. Напомню, по вторникам и четвергам с вами Денис Федосеев. Конечно же, все наши традиционные рубрики, все вот это вот. Самое вкусное, интересное, свежее и музыкальное. В общем, оставайтесь на волне и ничего не пропускайте, и будет вам счастье. Мы же послушаем «Ты меня забудь», диджей Пилигрим.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании?
2: Когда собираются мои дети с друзьями, и я говорю: здорово были, чё почём? Молодежь просто сразу вам доверять начинает.
1: Но чувствую, здесь мне становится стыдно.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор верный и экономный.

0: Новости.
1: Итак, дорогие друзья, как вы поняли, сейчас будет интересно. Анна Гладарь у нас в студии. Выпуск других новостей прямо сейчас. Ань, привет.
2: Привет. Ну что, традиционно, когда собираются девчонками, можно поговорить о бывших.
1: Наконец-то.
2: Но точнее, пусть они о нас говорят, потому что тут наука такой интересный факт подтвердила. Сейчас разберемся. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Тригнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Тригнома», Комское шоссе 7/4, телефон 515-470.
0: Другие

0: Психологи из издания «Метро» поставили точку в поп-культурной теории, которая гласит, что у каждого есть та самая, после которой они больше не могут испытывать чувства. Да, мужчины всю жизнь любят какую-то бывшую.
1: Ничего себе, вот это открытие.
0: Но что интересно, это кардинально отличается от женской логики. Парни, которые любят бывшую свою, они жалеют о несостоявшихся отношениях. А дамы тоскуют о потраченном на плохого человека времени.
1: Ну вот она разница вся.
0: Ощутили, да? Поняли? Если что, отойдите от приемников, если вам вдруг неприятно сейчас. Ну, проблема действительно массовая. Оказывается, 60% сильного пола она охватывает, так как сложно поддается терапии. Мысли о реальном человеке из прошлого перерастают в ностальгию, когда мозг воспроизводит такую радужную, отредактированную версию прошлого без всяких косяков с ее стороны, что она вот была такая идеальная. Увы, первая любовь часто попадает на молодой, беззаботный возраст, а сейчас это проблемы, работа и контраст, согласитесь, ужасен. Мне без должного эмоционального интеллекта можно вот утонуть в бывшей и не давать новым отношениям развития. Поэтому психологи советуют сразу идти в терапию с такой одержимостью, тогда есть шанс, что за пару лет исцелитесь. Так что, девочки, не напрягаемся, она все равно не такая, как он там себе представлял. И еще из хорошего, может быть, ты и есть та самая бывшая, по которой он до сих пор убивается.
1: Вообще психологи хорошо придумали. Ну, мужчина, вы сразу идите за пару лет.
0: Вы все ее любите, все любите бывшую.
1: За пару лет, может, и решим вашу проблему.
0: Если кого-то вечером вдруг женщина озадачит этим вопросом, извините заранее. На этом все. Спонсор выпуска — магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ 20.

0: Это были Gorillaz и их трек Feel Good. Продолжаем чувствовать себя хорошо и, конечно же, заряжаться на лучшее настроение. Продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Температуру воздуха узнаем прямо сейчас. В Александровске-Сахалинском плюс 18. В Ногликах чуть прохладнее, 13 градусов тепла. В Поронайске и в Макарове воздух прогреется до плюс 15. В Красногорске еще теплее, здесь 19 градусов тепла. В Долинске и в Охотском завтра до плюс 20 градусов. В Корсакове и в Аниве плюс 17. В Малокурильском 16 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также без существенных осадков. Предстоящей ночью, а также утром будет туманно. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов, а завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама. Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
5: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
6: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
5: Тогда нам надо в «Школьник».
7: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

судьба Индия и невероятно мелодичный трек «Шаде», буквально свежий, вышел в 2026 году и уже успел наделать много шума. Действительно, сейчас эта композиция звучит практически отовсюду, и не заметить ее совершенно невозможно. Ну, оно и не мудрено. На самом деле, я когда слышу эту композицию, так и хочется пританцовывать, хочется подвигаться как-нибудь. Поэтому, друзья, если вам сегодня тоже хочется танцевать, непременно делайте это скорее. И что вторник, и что продолжается у кого-то рабочий день, никого не слушайте, ни на кого не смотрите, и делайте, друзья, то, что вам хочется, ни в чем себе не отказывайте. А я вот посмотрела на календарь и обнаружила, что 7 июля, а завтра-то, между прочим, 8, это не просто я даты перечисляю, а завтра у нас день семьи, любви и верности, и тут я вот подумала, а что же тут надо дарить? Поэтому, друзья, если вы сегодня тоже обнаружили, что сегодня 7, а завтра 8, и у вас подарок еще для вашего любимого супруга или супруги не готов, самое время этим озадачиться. Это вам так дружеское напоминание, что завтра все-таки лучше порадовать свою вторую половинку, даже если вы еще не зарегистрировали официально свои отношения, все же будет вашей второй половинке очень и очень приятно получить какой-то памятный подарок, и причем не всегда он должен быть каким-то дорогим или суперпомпезным. Мне кажется, что всегда самое приятное — это, конечно же, внимание, и если вы запомнили, что ваш там партнер или партнерша хочет вот определенно эту вещь, определенно вот эти фломастеры, определенно вот эту ручку, и вы подарите ту самую вещь, которую так сильно хотел ваш дорогой человек, уверена, что счастье будет безграничным, и, конечно же, будет очень-очень благодарен ваш любимый человек. Так что задумайтесь об этом сегодня хорошенько, я думаю, что у вас все получится, а получится порадовать непременно свою вторую половинку завтра в этот прекрасный день. Ну а пока вы думаете, мы с вами продолжим слушать лучшую музыкальную подборку. Делайте погромче.

0: Завершаем этот музыкальный час вместе с зажигательным The Weeknd и его треком Starboy и перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь, спонсор выпуска — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организуют приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером. Также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И теперь коротко о главных событиях. В регионе подвели итоги основного периода ЕГЭ. В российских школах официально отменили домашнюю работу для первоклассников. Участок улицы Буюклы в Южно-Сахалинске полностью перекрыт для движения. На Сахалине подвели итоги основного периода ЕГЭ-2026. Как сообщает региональное правительство, он прошел на высоком организационном уровне и серьезных нарушений не зафиксировано. В этом году выпускники чаще всего выбирали естественно-научные предметы. Средние баллы при этом выросли по большинству дисциплин, среди которых была информатика, биология и физика. 100 баллов на ЕГЭ получили 13 сахалинцев, один выпускник набрал 200 баллов. Максимальные результаты показали 11-классники из Южно-Сахалинска, Углегорска, Ахи и Тамари. В российских школах официально отменили домашнюю работу для первоклассников. Образовательный процесс таким образом будет выстраиваться уже с 1 сентября 2026 года. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в письме Минпросвещения. До этого домашние задания в первых классах были возможны, но вводить их нужно было постепенно. На выполнение суммарно должно было уходить не более 1 часа. Участок улицы Буюклы в Южно-Сахалинске полностью перекрыт для движения. Ограничения действуют от дома номер 10 до пересечения с проспектом Мира. Здесь стартовали работы по капитальному ремонту улицы. Дорожные службы и ресурсоснабжающие компании должны синхронизировать силы, чтобы завершить ремонт до начала учебного года. Автомобилистов просят учитывать информацию о перекрытии при планировании своих маршрутов. Первый этап чемпионата и первенства Сахалинской области по мотокроссу пройдет в Хомске 11 июля. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Смирняховского, Тамаринского, Долинского, Невельского, Корсаковского и Хомского районов, а также из Южно-Сахалинска. Церемония открытия начнется в 10:30, первые заезды стартуют в 10:45. Поболеть за гонщиков приглашают всех желающих. Троих детенышей дикого кабана спасли из 2-метрового колодца в Приморье. Деревянный настил не выдержал их веса и проломился. Спасатели вызвали очевидцы. Двух детенышей удалось поднять на землю. Третий кабаненок спрятался в сливной трубе, и его пришлось выманивать. После спасения всех поросят осмотрел врач и вынес вердикт, что они здоровы и могут быть отпущены на волю. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 16 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Все уже официально, можно так говорить. 17 часов и 6 минут, время Сахалинское. Вечер уже официально начался. Совсем скоро завершится рабочий вторник. Думаю, вы этому несказанно рады, друзья. Ну, пусть он завершается в компании любимого радио, Радио СТВ. Будем радовать вас лучшей музыкальной подборкой, заряжать на прекрасное, позитивное настроение. Ну, а в этом часе еще и много всего интересного вам расскажем. Между прочим, впереди у нас рубрика «Интершум». Последние новости интернета за сегодня. День буквально через несколько минут уже ожидают вас. Конечно же, информация о погоде и в конце этого часа о дорожной обстановке обязательно поговорим. Оставайтесь с нами, будет интересно и очень полезно. Ничего не пропускайте, делайте погромче.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Потихонечку вторник близится к своему завершению. Это значит, что море разных новостей из мира интернета накопилось за сегодняшний день. Самое время всех их узнать, посмаковать скорее. Прямо сейчас этим с вами и займемся. Спонсор программы «Интершум» – Сбербанк. Итак, в Британии будут платить за ежедневные прогулки. Но только не мы, а нам, вот тем, кто гуляет. Система здравоохранения Великобритании запускает программу, предлагающую людям гулять всего 20 минут в день. За выполнение нормы будут начислять баллы, которые можно обменять на ваучеры в магазины, бесплатный кофе и билеты в кино. За месяц таких неспешных променадов набегает 42 километра аж. Это как полноценный марафон, только без бега и вот с удовольствием. Так инициаторы проекта хотят спасти нацию от лени, ведь малоподвижный образ жизни обходится бюджету более чем в 7,4 миллиарда фунтов. Вот так, представляете, в год. Программу по всей стране запустят уже с января. В Госдуме предложили официально выделить профессиональное выгорание как отдельное состояние, связанное с хроническим стрессом на работе. С такой инициативой депутаты обратились к министру здравоохранения, сообщают новости. Авторы сообщения считают, что это позволит учитывать проблему в медицинской, статистической и клинической практике. Речь идет не только о самом состоянии человека, но и о профилактике хронического стресса на работе. По мнению депутатов, такой подход может лучше связать между собой систему здравоохранения, охрану труда и программы поддержки здоровья сотрудников. По-моему, совершенно замечательная инициатива. Выгорание вот уже отрицать бессмысленно. Даже на законодательном уровне его уже признают. В Ногликском районе ястреб-тетеревятник по кличке Малыш уже 2 года успешно охраняет полигон твердых бытовых отходов от стайных птиц. В июне 2024 года на полигоне в ТБО в Ногликах региональным операторам по обращению с отходами впервые применили технологию биологической репелентации с использованием хищных птиц. Ястреб-тетеревятник Малыш стал настоящим защитником территории, отпугивая стаи ворон и чаек, которые создавали антисанитарную обстановку и загрязняли пометом автотехнику и технологическое оборудование. Эффект от работы малыша очевиден. За 2 года численность чаек на полигоне полностью сократилась, а количество ворон уменьшилось до 10-15 особей. Борьба с птицами и техническими средствами не всегда эффективна, поэтому использование биорепелентации является одним из самых экологичных способов решения проблемы. Это были все новости из мира интернет. Способ программы «Интершум» Сбербанк уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: 5:20 на Сахалине и Курилах. Самое время нам с вами поговорить о погоде. Начнем готовиться к завтрашнему дню уже сейчас, чтобы все ваши планы прошли как нужно и никакие погодные условия не могли их нарушить. Информация о погоде прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Температуру воздуха прямо сейчас расскажу. В Ахе до +16, в Тымовском до 18 со знаком плюс, в Смирных обещают до 19 тепла. В Углегорске чуть прохладнее, здесь 17 градусов со знаком плюс, а вот в Тамари и Чехове +18. В Невельске и в Хомске воздух прогреется до 19 градусов тепла, в Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до +12. В Курильске воздух прогреется до +21, в Южно-Сахалинске в предстоящие сутки также погода без существенных осадков, предстоящей ночью температура воздуха +13, +15, а также утром ожидается туманная погода. Завтра днем существенных осадков не предвидится, от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
1: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
6: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Кажется, формула богатства наконец-то разгадана, и для этого даже не нужно открывать свой бизнес. Как можно сэкономить со вкусом, расскажу в выпуске «Других новостей». Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту, телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Финансисты подсчитали, что обычный домашний обед в контейнере способен сберечь для вашего кошелька внушительные 70 тысяч рублей в год. Все просто. Пока поход на бизнес-ланч облегчает ваш карман примерно на 500-800 рублей, заботливо собранный дома судочек обходится всего в 250. И приятный бонус – вы точно знаете, что внутри никакой лишней соли и сомнительного масла, а значит, ваш желудок скажет вам отдельное спасибо.
1: Другие новости.
0: Так что откладываем в сторону стаканчики с латте на миндальном, достаем любимый термос, пакуем контейнеры и уверенным шагом идем навстречу своему первому миллиону. Поэтому желаем вам сегодня самого вкусного перекуса, отличного настроения и приятного хруста, как свежих овощей, так и сэкономленных купюр в вашем кошельке. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: самое время поговорить о погоде. И совсем скоро продолжим наш музыкальный плейлист. Но все-таки погода сначала. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском плюс 18, в Ногликах чуть прохладнее, плюс 13 градусов. В Поронайске и в Макарове до 15 градусов со знаком плюс. В Красногорске воздух прогреется до плюс 19, а вот в Долинске и в Охотском 20 градусов тепла. В Корсакове и в Аниве обещают до плюс 17, в Малокурильском 16 градусов выше нуля. В Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также без осадков. Предстоящую ночью и утром ожидается туманная погода, температура воздуха плюс 13, плюс 15. Завтра днем без существенных осадков, от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Легенда на радио АСТВ.
9: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка. Right about now.

0: Амба Индия и их свежий трек «Кавалерия» в очередной раз доказали, что молодое поколение музыкантов тоже могут и хотят творить совершенно прекрасные вещи, очень мелодичные композиции, не только какие-то танцевальные и такие бодрящие хиты, но и вот очень такие душевные песни. Друзья, пока вы наслаждаетесь музыкальной подборкой радио АСТВ, у нас здесь созрела информация о дорожной обстановке. Пока вы едете домой, прямо сейчас для вас все расскажу. Внимание жителей и гостей Смирныховского района, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с проведением 8 июля мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности, с 17.00 до 20.00 будет ограничено движение транспортных средств по участку автомобильной дороги в ПГТ Смирных от дома номер 11Б по улице Чехова, здание поликлиники ГБУ Смирныховская ЦРБ до пересечения с улицы Чехова, улицы 8 марта. Просим водителей заранее продумывать свой маршрут и приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Друзья, обязательно учитывайте эту информацию при планировании своих маршрутов. Конечно же, будьте осторожны и внимательны за рулем. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, это превыше всего. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на волнах Первого областного. Мы обеспечим вам лучшее музыкальное сопровождение вам в дорогу и, конечно, будем поднимать настроение и дальше.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Ну, это легенда, друзья. Диджей Смэш в эфире Первого областного. Я Волна, и мы с вами на волнах Первого областного двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, у микрофона Анна Гладарь, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Плановый ямочный ремонт завершили во всех муниципалитетах области. В Анневском районе восстановили подход к памятнику на мысе Крильон. Более 14 тысяч зрителей посетили фестиваль театров Дальнего Востока на Сахалине. Плановый ямочный ремонт завершили во всех 18 муниципалитетах Сахалинской области. В ходе работ на дорогах региона устранили почти 8,5 тысяч дефектов общей площадью более 94 тысяч квадратных метров. В настоящее время текущие работы ведутся на участках, где дефекты были выявлены после весеннего обследования. Также продолжаются более трудоемкие дорожные работы, которые включают замену слабых грунтов. При этом, как отметили в областном Минтрансе, некачественные работы не будут оплачены до тех пор, пока подрядчики не устранят все замечания. В Анневском районе неравнодушные сахалинцы восстановили подход к памятнику на мысе Крильон, братской могиле советских воинов, погибших при освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов в августе 1945 года. Проект удалось реализовать благодаря объединению усилий местных жителей, предпринимателей, работников мыса и инициативной группы джиперов. В ходе работ здесь переварили и окрасили 30 ступеней и опорные столбы, восстановили оградительную цепь памятника. Теперь восстановление требует бетонное платформы. Более 14 тысяч зрителей посетили фестиваль театров Дальнего Востока на Сахалине. На протяжении 16 дней жители и гости островного региона смогли увидеть лучшие постановки трупп Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга. В этом сезоне в афишу вошли 11 спектаклей. Кроме того, частью фестиваля стала образовательная программа. Она включила лекции от ведущих российских театральных критиков, продюсеров и экспертов. Посетить их могли все желающие. Напомню, фестиваль театров Дальнего Востока состоялся на Сахалине уже в третий раз. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Сахалинской области и лично губернатора Валерия Лимаренко. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику. При этом авторы инициативы отмечают, что речь идет не о признании самостоятельного заболевания или психического расстройства, а о введении отдельной категории для описания состояния. По мнению депутатов, мера позволит развивать профилактику хронического стресса на рабочем месте, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья. В Москве инициировали проверку после того, как мужчина забрался на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной. Центральный корпус здания насчитывает 32 этажа. Его высота со шпилем и звездой 176 метров. Видео с восхождением распространилось в социальных сетях. Правоохранители устанавливают личность экстремала. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 16 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного. Вот и наступает потихонечку вечер вторника, 18 часов и 7 минут, время Сахалинское. Рада приветствовать всех и рада, что вы остаетесь с нами, дорогие друзья. Мы продолжим вас в этом музыкальном часе согревать лучшей музыкальной подборкой. Хотя чего согревать? На улице сегодня довольно приятно, несмотря на то, что пасмурно, но все равно погода по-настоящему летняя. Я вот сегодня с утра выходила на работу, вдохнула этот утренний воздух и поняла, что вот, наконец-то, пахнет на улице летом. Очень хочется верить, что и вы сегодня почувствовали то же самое. Цветут невероятно красивые цветы, и даже после небольшого дождя природа как будто дышит и радует нас новыми красками, и все цветы смотрятся еще ярче. Поэтому, друзья, если вы вдруг пропустили этот момент, что у вас там на клумбе возле дома расцвели какие-нибудь красивые ромашки, или вот сирень уже отцвела, так что ей уже не полюбуемся, но ромашки вот сейчас в самом цвету. Так что, если пропустили, ну, остановитесь сегодня вечером, когда будете проходить мимо, сделайте пару красивых кадров. Уверена, что у вас-то вызовет только улыбку и непременно поднимет ваше настроение этим вечером. Мы на Радио СТВ тоже планируем сегодня вас заряжать на позитив, на прекрасное настроение и радовать лучшей музыкальной подборкой. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио и, конечно, делайте погромче.

0: ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: 18 часов и 19 минут. Время Сахалинское. Самое время нам с вами поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, в Ахе, а также во всех остальных ниже перечисленных городах. Погода ожидается без осадков. В Ахе до плюс 16, в Тымовском будет чуть теплее, здесь 18 градусов тепла. В Смирных обещают нам до плюс 19, а вот в Углегорске 17 градусов со знаком плюс. В Тамари и в Чехове 18 градусов тепла. В Невельске, а также в Хомске воздух прогреется до плюс 19. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до 12 градусов со знаком плюс, а вот в Курильске совсем тепло, там плюс 21 градус. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки также без существенных осадков. Сегодня ночью, а также утром ожидается туманная погода. Ночью температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов, а завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: С какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании?
2: Когда собираются мои дети с друзьями, и я говорю: здорово были, чё почём. Молодежь просто сразу вам доверять начинает.
3: Но чувствую, здесь мне становится стыдно.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор верный. И экономный.
4: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Другие новости.
1: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Похоже, у нас появились отличные новости для всех, кто устал от работы еще вечером в воскресенье. Депутаты решили позаботиться о нашем душевном состоянии. Все подробности в выпуске. Спонсор «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит, весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470. Депутаты обеспокоились ментальным состоянием работающего населения и обратились в Минздрав с предложением официально лечить россиян от профессионального выгорания. Психическим расстройством его, конечно, не признают, так что выдыхаем, справку никто не выдаст. Но врачи получат единую инструкцию, как возвращать нас к жизни, когда силы и мотивация на нуле. Мы же с вами, как истинные оптимисты, уже скрестили пальцы и ждем, когда за фразу «я устал, я ухожу» начнут официально выписывать дополнительный больничный.
0: Другие новости.
1: Так что, если вдруг работа не ладится, не переживайте. Возможно, вы просто на пике нового медицинского тренда. Постарайтесь не перетруждаться, не стесняйтесь делать перерывы, берегите себя и помните, что продуктивный работник – это работник, который умеет вовремя отдыхать. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: неподражаемая Майли Сайрус в эфире Первого областного. Дорогие друзья, мы продолжаем лучшую музыкальную подборку в эфире Радио СТВ. Оставайтесь с нами, а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 8 июля во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском плюс 18, в Ногликах плюс 13, в Поронайске, а также в Макарове до 15 градусов тепла, в Красногорске воздух прогреется до плюс 19, в Долинске и в Охотском еще теплее, здесь до плюс 20, в Корсакове, а также в Аниве плюс 17, в Малокурильском ожидается температура воздуха до 16 градусов тепла, а в Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске также преимущественно без осадков, предстоящей ночью, а также утром туманно, температура воздуха плюс 13, плюс 15, завтра днем от 22 до 24. 4 градусов тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32-22-12.
5: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
6: Огромный выбор гостиных и прихожих со скидкой до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
14: В «Школьнике» все классно и точка!

Мод и его намек на нас. Намекает нам Мод сегодня очень активно о том, что свою вторую половинку, конечно же, лучше беречь и непременно стоит ей напоминать о своих чувствах. Так что, друзья, если прямо сейчас едете в машине, а рядом с вами сидит ваш самый драгоценный и ненаглядный человек, обязательно напомните ему о своих чувствах и, конечно же, я к вам с дружеским напоминанием о том, что завтра у нас самый замечательный праздник, День семьи, любви и верности, и непременно в этот день порадовать свою вторую половинку стоит обязательно. Так что самое время, наверное, подумать о том, чем же порадовать завтра своего дорогого человека. Пока вы думаете, мы дадим слово Мари Краймбрери, которая совсем не любит ждать и даже песню по этому поводу написала. Давай не ждать, Мари Краймбрери. Что ты?

0: 19 часов 19 минут на Сахалине и Курилах. Прямо сейчас с вами загадаем желание, чтобы солнце завтра нас порадовало своим теплом. Будем верить, что оно обязательно сбудется. И о погоде поговорим с вами прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, 8 июля во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе до 16 градусов тепла, в Тымовском обещают до плюс 18. В Смирных воздух прогреется до 19 градусов, в Углегорске чуть прохладнее, здесь плюс 17. В Тамари, а также в Чехове синоптики обещают до 18 градусов со знаком плюс. В Невельске, а также в Хомске потеплеет до плюс 19. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до 12 градусов со знаком плюс. А вот в Курильске будет совсем тепло, до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки погода также без существенных осадков. Сегодня ночью, а также утром будет туманно. Температура воздуха плюс 13, плюс 15. А завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
5: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
10: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
9: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
10: Организации предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
9: Телефон для справок 300-108. 300-108. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Добрый вечер, дорогие друзья. Еще разок все, кто только к нам присоединился, и всем, кто с нами уже давно, 19 часов и 35 минут, время сахалинское. Думаю, многие уже 100% добрались до дома. Ну а тем, кто прямо сейчас за рулем слушает радио СТВ, хочется пожелать непременно самой удачной дороги, и чтобы все время вам светили только зеленые сигналы светофоров. Вот знаете, едешь иногда вот так за рулем и встречаешь одни зеленые сигналы светофора, и думаешь, ну, определенно сегодня удача на моей стороне, и нужно идти там рисковать, не знаю, покупать лотерейные билеты. Жутко, конечно, дорогие друзья. Иногда едешь, и попадаются наоборот одни красные светофоры, попадаешь вот в какую-то волну, и, как назло, конечно, опаздываешь в этот момент. Я думаю, что у каждого такое бывало, но в такие моменты, наверное, действительно стоит себе сказать: значит, так нужно. Иногда вот, когда мы куда-то опаздываем, куда-то очень сильно торопимся, и вот что-то, знаете, все идет не так, не по плану, вот вечно эти красные светофоры, или там какая-нибудь бабушка очень долго переходит через дорогу, долго не приходит автобус или очень долго едет такси, в такие моменты не стоит раздражаться очень сильно излишне, стоит выдохнуть и, наверное, подумать о том, что все-таки все идет по плану, все идет так, как должно идти, мало ли кто знает, может, я действительно должен сегодня опоздать, должен где-то не появиться раньше, чем нужно, и так судьба распорядилась. Поэтому, друзья, если прямо сейчас куда-то опаздываете, не переживайте, значит, так и должно быть, и можно просто написать тому, кому вы спешите, что, извини, я опаздываю на 5 минут, и я уверена, что на том конце вас определенно поймут и войдут в ваше положение, и злиться никто не будет. И вы, самое главное, не злитесь, если стоите сейчас в пробке или кто-то очень медленно переходит дорогу. А мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного, это точно ваша судьба.

0: Кочева и Джарахов с их свежим треком «Очень жаль». Мы с вами жалеть ни о чем не будем. Будем только радоваться и заряжаться на позитив. И продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро. А прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском плюс 18, в Ногликах чуть прохладнее, здесь до 13 градусов тепла. В Поронайске, а также в Макарове 15 градусов выше нуля, в Красногорске до плюс 19. В Долинске, а также в Охотском воздух прогреется до плюс 20, в Корсакове и Ваниве до 17 градусов выше нуля. В Малокурильском обещают до плюс 16, в Южно-Курильске до 15 градусов. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также погода без существенных осадков. Сегодня ночью, а также утром будет туманно. Температура воздуха плюс 13, плюс 15. Завтра днем существенных осадков не будет. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет, дружище! Сегодня я расскажу тебе историю об этом музыкальном инструменте, который ты можешь взять с собой куда угодно. Да ты, в принципе, и так уже понял. Это губная гармошка, та самая, что умещается в ладони и звучит так, как будто в ней заперта целая жизнь. Металлический корпус, ряды отверстий, язычки внутри, ничего лишнего. Но стоит поднести ее к губам, вдохнуть или выдохнуть, провести ее вдоль рта, и вот уже рождается звук. То хриплый, как утренний кашель, то плавный, как течение реки Миссисипи. Знаешь, где она выросла? На улицах Америки, в рабочих кварталах, на перекрестках дорог. Пришла, кстати, из Германии, а вот в Штатах уже обрела душу. В руках чернокожих блюзменов гармошка научилась плакать и смеяться, шептать о боли и кричать о свободе. Она звучала в придорожных кафе, на платформах вокзала, в тесных клубах, где воздух был густым от дыма и музыки. Ее секрет в простоте и правде. Не нужно сложных аккордов. Ты дышишь в нее, а она тебе отвечает. И сегодня она все так же проста и сильна. Сунул в карман, и вот ты уже можешь рассказать свою историю. Так что, дружище, если вдруг на душе тяжело или наоборот, хочется выплеснуть радость, найди губную гармошку и позволь звуку сказать то, для чего не хватает слов. Может, он выйдет хрипловатым, неровным, но кажется, это именно то, что тебе сейчас и нужно.
0: Звуки музыки.

0: Я предлагаю нам ставить наоборот на максимум и чувства, и музыку, и, конечно же, продолжаем наш музыкальный плейлист в новом музыкальном часе на Сахалине и Курилах в 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. Плановый ямочный ремонт завершили во всех 18 муниципалитетах Сахалинской области. В ходе работ на дорогах региона устранили почти 8500 дефектов общей площадью более 94 тысяч квадратных метров. В настоящее время текущие работы ведутся на участках, где дефекты были выявлены после весеннего обследования. Также продолжаются более трудоемкие дорожные работы, которые включают замену слабых грунтов. При этом, как отметили в областном Минтрансе, некачественные работы не будут оплачены до тех пор, пока подрядчики не устранят все замечания. Участок улицы Буюклы в Южно-Сахалинске полностью перекрыт для движения. Ограничения действуют от дома номер 10 до пересечения с проспектом Мира. Здесь стартовали работы по капитальному ремонту улицы. Дорожные службы и ресурсоснабжающие компании должны синхронизировать силы, чтобы завершить ремонт до начала нового учебного года. Автомобилистов просят учитывать информацию о перекрытии при планировании своих маршрутов. В Южно-Сахалинске завершается благоустройство общественного пространства в 9-м микрорайоне. Работы по преображению территории, расположенной на проспекте Мира юго-восточнее дома номер 247, идут с опережением графика. На сегодняшний день подрядчик завершил основные строительные работы и приступил к финальному этапу. Помимо благоустройства, на территории предусмотрено размещение детской площадки, а также высадка кустарников и цветников с многолетними культурами. Более 14 тысяч зрителей посетили фестиваль театров Дальнего Востока на Сахалине. На протяжении 16 дней жители и гости островного региона смогли увидеть лучшие постановки трупп Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга. В этом сезоне в афишу вошли 11 спектаклей. Кроме того, частью фестиваля стала образовательная программа. Она включала лекции от ведущих российских театральных критиков, продюсеров и экспертов. Посетить их могли все желающие. Напомню, фестиваль театров Дальнего Востока состоялся на Сахалине уже в третий раз. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Сахалинской области и лично губернатора Валерия Лимаренко. Сотрудники музейно-мемориального комплекса «Победа» прибыли на остров Шумшу, чтобы приступить к экспедиционным работам. Специалисты сформируют коллекции музейных предметов по четырем темам. Японская милитаризация острова, Курильская десантная операция 1945 года, Холодная война и русское освоение Шумшу в 18-19 веках. Также музейщики будут определять принадлежность найденных артефактов и проводить их первичное описание. Кроме того, участники экспедиции займутся музеификацией техники долговременных укреплений. На этом выпуск завершен. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 8 часов и 6 минут. Время сахалинское. Вечер вторника. Вот он вступил в свои права уже полноценно. А это может означать только одно, что впереди у нас с вами лучшая подборка главных хитов за последние 25 лет. Вот так мы собрали лучшие хиты всех дискотек школьных, дискотек университетских у кого-то. Лучшие хиты, которые сопровождали нас последнюю четверть века. И все это, конечно, же в честь нашего большого юбилея. В этом году радио СТВ исполнилось 25 лет. Ровно четверть века мы радуем у вас в прямом эфире, дорогие друзья. И такая большая значимая дата была бы невозможна, если бы не вы. Поэтому спасибо вам. Продолжаем радовать вас и дальше. И будем это делать еще много-много лет подряд. Ну а сегодня порадуем вас целых 2 часа главными хитами. Так что давайте делать погромче, давайте танцевать, давайте подпевать. Все эти хиты мы хорошо знаем и очень сильно любим. Так что делать погромче и, конечно, оставайтесь с нами на волнах Первого областного. Целых 2 часа ностальгии у нас впереди.

0: Невероятно высокие ноты от Виктории Дайнека в эфире Первого областного. Мы продолжаем нашу музыкальную ностальгию, продолжим ее еще несколько музыкальных блоков совсем скоро. Ну а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахеда плюс 16, в Тымовском плюс 18, в Смирных еще теплее, здесь плюс 19 градусов. В Углегорске обещают до плюс 17, в Томари, а также в Чехове воздух прогреется до 18 градусов тепла, в Невельске и в Хомске до плюс 19. В Северо-Курильске будет также без осадков, но чуть прохладнее, плюс 12 на термометрах, а вот в Курильске воздух прогреется до плюс 21. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки также погода без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 13, плюс 15, а завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
5: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Пельмени «Сибирский гурман» для мужчин 413,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный 166,95 за 800 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Дорогие друзья, легендарный хит от Жуков «Танкист» в эфире Первого областного. Ну, такое возможно только в эфире Первого областного и только в рамках нашей программы «Два часа музыки», где мы собрали самые главные хиты за последние 25 лет. И, признаться честно вам, я просто обожаю эту нашу рубрику. Каждый будний день слушаю самые любимые хиты, которые действительно давно уже в нашем сердечке, которые давно там поселились и которые мы действительно любим всей душой, и слова которых знаем уже наизусть. Вот потому что моя самая любимая рубрика на радио СТВ — это, конечно же, «Легенда». Только там самые лучшие хиты, которые мы знаем с детства, которые мы пели и под которые танцевали на школьных дискотеках. Думаю, многие наши радиослушатели разделяют со мной эту любовь, поэтому продолжаем вас радовать самыми любимыми хитами, а тех, которые мы знаем с вами еще с детства, с юности, и которые навевают нам самые теплые воспоминания о тех дорогих сердцу временах. Друзья, ну, долго говорить не буду, продолжим нашу ностальгию. Еще целых полтора часа у нас с вами впереди, поэтому прекрасный вечер нам с вами обеспечен. Оставайтесь с нами в компании любимого радио АСТВ.

0: Радио Киллер и хит «Вуаля» в эфире Первого областного, но это настоящая ностальгия, которая продолжается в нашей программе 2 часа музыки, 2 часа главных хитов за последние 25 лет. Продолжим музыкальную ностальгию совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском 18 градусов тепла, в Ногликах чуть прохладнее, здесь до плюс 13. В Поронайске, а также в Макарове 15 градусов со знаком плюс, а вот в Красногорске будет потеплее, здесь плюс 19. В Долинске и в Охотском еще теплее, здесь до 20 градусов тепла. В Корсакове и в Аниве обещают до плюс 17. В Малокурильском 16 градусов тепла и в Южно-Курильске до плюс 15. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки также преимущественно погода без осадков. Ночью и утром ожидается туманная погода, температура воздуха от плюс 13 до плюс 15, а вот завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Не знаю, как у вас, дорогие друзья, я когда под эту песню закрываю глаза, сразу оказываюсь на каком-то волшебном песчаном побережье, на каком-то пляже, в каких-то тропиках. Ну вот, действительно, у музыки есть какое-то совершенно магическое, необъяснимое свойство. Она может переносить нас в самые разные уголки нашей планеты и нашей фантазии, может, в какие-то несуществующие уголки этой галактики, смотря какая песня стоит у вас в плейлисте, дорогие друзья, может переносить нас в разные времена года и даже в разные периоды нашей жизни. И прямо сейчас в нашей подборке именно такая музыка, которая переносит нас на 25 лет назад, ведь мы собрали самые главные хиты за последнюю четверть века и катаем вас прямо сейчас в эфире Первого областного на настоящей машине времени. Отправляем вас в периоды первых свиданий, в периоды первых теплых летних прогулок с друзьями, на школьные дискотеки, и все это вместе с хитами за последние 25 лет в эфире Первого областного радио. Друзья, у нас впереди еще целый час невероятных путешествий во времени. Оставайтесь с нами и делайте погромче.

зажигательная Ариана Гранде и ее хит «Проблем», а мое эфирное время на этом подходит к своему завершению. Этим вечером для вас у микрофона была Наташа Стрельцова, и далее в эфире радио СТВ продолжит радовать вас, дорогие радиослушатели, лучшей подборкой главных хитов за последние 25 лет. Оставайтесь с нами, и всем хочется пожелать сегодня невероятно красочного, яркого вечера вторника, который будет наполнять вас позитивом и энергией на всю оставшуюся рабочую неделю. Друзья, до новых встреч в эфире!

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе до 16 градусов тепла, в Тымовском воздух прогреется до плюс 18. В Смирных обещают плюс 19 и в Углегорске 17 градусов со знаком плюс. В Тамаре, а также в Чехове столбик термометра поднимется до плюс 18, в Невельске и Хомске до 19 градусов. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь плюс 12, в Курильске воздух прогреется до плюс 21. В Южно-Сахалинске также погода без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 13, плюс 15. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском плюс 18, в Ногликах до 13 градусов. В Поронайске обещают до 15 градусов со знаком плюс, в Красногорске воздух прогреется до плюс 19. В Макарове синоптики обещают до 15 тепла, в Долинске, а также в Охотском 20 градусов со знаком плюс. В Корсакове, а также в Аниве плюс 17, в Малокурильском до 16 градусов. В Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске также в предстоящие сутки погода без существенных осадков. Сегодня ночью от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем обещают от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
2: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
3: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе до 16 градусов тепла, в Тымовском воздух прогреется до плюс 18. В Смирных обещают плюс 19 и в Углегорске 17 градусов со знаком плюс. В Томари, а также в Чехове столбик термометра поднимется до плюс 18, в Невельске и Хомске до 19 градусов. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь плюс 12, в Курильске воздух прогреется до плюс 21. В Южно-Сахалинске также погода без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 13, плюс 15. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском плюс 18, в Ногликах до 13 градусов. В Поронайске обещают до 15 градусов со знаком плюс, в Красногорске воздух прогреется до плюс 19. В Макарове синоптики обещают до 15 тепла, в Долинске, а также в Охотском 20 градусов со знаком плюс. В Корсакове, а также в Аниве плюс 17, в Малокурильском до 16 градусов. В Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске также в предстоящие сутки погода без существенных осадков. Сегодня ночью от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем обещают от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнее на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Охе до 16 градусов тепла, в Тымовском воздух прогреется до плюс 18. В Смирных обещают плюс 19 и в Углегорске 17 градусов со знаком плюс. В Томари, а также в Чехове столбик термометра поднимется до плюс 18, в Невельске и Хомске до 19 градусов. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь плюс 12, в Курильске воздух прогреется до плюс 21. В Южно-Сахалинске также погода без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 13, плюс 15. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июля, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском плюс 18, в Ногликах до 13 градусов. В Поронайске обещают до 15 градусов со знаком плюс, в Красногорске воздух прогреется до плюс 19. В Макарове синоптики обещают до 15 тепла, в Долинске, а также в Охотском 20 градусов со знаком плюс. В Корсакове, а также в Аниве плюс 17, в Малокурильском до 16 градусов. В Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске также в предстоящие сутки погода без существенных осадков. Сегодня ночью от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем обещают от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Йоу! Тегу Кальдерун.

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Слово.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

говорит, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я в

сцене. Улетаешь в лето, в душе тот же лютый мороз. Знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится мир.

0: спал все подряд. Теперь я знаю, что раз я не тем доверял. Прости, я много раз выбирал.
1: Облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов, далее выпуск новостей.
2: Новости на радио АСТВ.
3: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. Плановый ямочный ремонт завершили во всех 18 муниципалитетах Сахалинской области. В ходе работ на дорогах региона устранили почти 8500 дефектов общей площадью более 94 тысяч квадратных метров. В настоящее время текущие работы ведутся на участках, где дефекты были выявлены после весеннего обследования. Также продолжаются более трудоемкие дорожные работы, которые включают

0: Графика. На сегодняшний день подрядчик завершил основные строительные работы и приступил к финальному этапу. Помимо благоустройства, на территории предусмотрено размещение детской площадки, а также высадка кустарников и цветников с многолетними культурами. Более 14 тысяч зрителей посетили фестиваль театров Дальнего Востока на Сахалине. На протяжении 16 дней жители и гости островного региона смогли увидеть лучшие постановки трупп Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга. В этом сезоне в афишу вошли 11 спектаклей. Кроме того, частью фестиваля стала образовательная программа. Она включала лекции от ведущих российских театральных критиков, продюсеров и экспертов. Посетить их могли все желающие. Напомню, фестиваль театров Дальнего Востока состоялся на Сахалине уже в третий раз. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Сахалинской области и лично губернатора Валерия Лимаренко. Сотрудники музейно-мемориального комплекса «Победа» прибыли на остров Шумшу, чтобы приступить к экспедиционным работам. Специалисты сформируют коллекции музейных предметов по четырем темам. Японская милитаризация острова, Курильская десантная операция 1945 года, Холодная война и русское освоение Шумшу в 18-19 веках. Также музейщики будут определять принадлежность найденных артефактов и проводить их первичное описание. Кроме того, участники экспедиции займутся музеификацией техники долговременной укреплений. На этом выпуск завершен. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
2: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
2: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
4: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на небе снятно. Горы.

0: Привет, ребята, 7.06 в Южно-Сахалинске, спонсор облобластного шоу. Сеть социальных магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Ну что, друзья, доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать. Ну и наша грандиозная...

0: Грандиозная, традиционная фраза
1: козырочка
0: должна прозвучать.
1: Давайте.
0: Среда пришла,
1: да.
0: Неделя прошла.
1: Ну,
0: правильно
1: как
0: же.
1: Ощущаете?
0: Ну, себя? Ощущаем, пока что ощущаем, это уже хорошо, если еще ощущаем.
1: То силы еще есть, мы здесь, ребята.
0: Да, друзья, поэтому всем желаем хорошего настроения, прекрасного рабочего дня. И если вам вдруг показалось, что уже тяжело, просто сделайте свой радиоприемник погромче. Здесь два голоса, которые будут заряжать вас на позитив,
1: да,
0: на настроение, на бодрость, на свежесть.
1: Помните, что у этих людей стоят будильники на 5 часов утра, а у кого-то и чуть пораньше. Поэтому кому еще там тяжело? Так, смотрите, у нас 4 часа ближайшие уже распланированы. Будет весело музыкально и для кого-то даже выгодно слушать нас, потому что у нас тут и пиццы какие-то разыгрываются, и сертификаты, здравствуйте, а возможно и какие-то билетики сегодня попадут кому-то в руки. Все это, ребята, для вас пусть остается такой некой рекламой наших ближайших 4 часов, да, и помните, что что-то получить можно.
0: Да,
1: просто
0: да.
1: За то, что вы находитесь с нами на одной волне. Это же сказка.
0: И участвуйте в наших активностях.
1: Да. Ребята, через пару минут, ну, не то чтобы активность, но ваш астрологический прогноз тоже дело нужное, поэтому не пропустите.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, друзья, давайте начнем ваш астрологический прогноз на сегодня. Овны, чувство юмора станет для вас сегодня спасательным кругом во всех делах.
0: Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня.
1: Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов.
0: Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь.
1: Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки.
0: Девы, вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее.
1: Весы, удастся все сделать на 5 с плюсом.
0: Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье.
1: Стрельцы, не допускайте токсичных людей в своем эмоциональном поле.
0: Так, козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону.
1: Водолеи, если что-то не идет к вам, может, это и к лучшему?
0: Рыбы, день предложит вам поменять планы, не раздумывайте ни секунды.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: 7.15 в Южно-Сахалинске. Женечка, а чем будете удивлять? Будете
1: доброе
0: ли радовать?
1: Утро, друзья. Сегодня у нас исполнительница Кассандра. Великолепная, красивая женщина. Именно этим она и привлекла, мне кажется, своих слушателей, своей красотой и таким привлекательным внешним видом. Песня «Every Time We Touch» была абсолютно повсюду в то время. Вышла она в 2005 году и не была просто очередным хитом для танцев. Она стала одним из таким определяющим хитом 2000-х годов, играя повсюду, практически от школьных дискотек до вечеринок, клубов и даже радиостанций. Перекидывали друг другу эту песню по... как это, инфракрасный порт,
0: да.
1: Более 20 лет спустя ничего не изменилось. Момент, когда вступает хор, все еще знают слова. Некоторые песни становятся хитами, а вот другие становятся частью поколения. И вот это как раз про эту песню. Кассандра, Every Time We Touch.

0: 7:20 в Южно-Сахалинске. Далее для вас информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 8 июля. В Ахе без осадков плюс 20, в Тымовском осадков не ожидается 21 тепла, в Смирных без осадков плюс 20, в Углегорске осадков не предвидится до 17 тепла, в Томари без осадков и 18 градусов со знаком плюс, в Чехове, Невельске и в Хомске 20 градусов тепла и осадков не ожидается, в Северо-Курильске без осадков плюс 12, в Курильске сегодня также без осадков 19 тепла. Как приятно произносить, что практически везде сегодня без осадков. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 20, плюс 22. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
9: В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Инмарко» «Магнат» шоколадный трюфель 149,95 за 67 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы Интершум — Сбербанк.
2: Да, друзья, прямо сейчас я расскажу вам парочку новостей из мира сети интернет.
1: А новости, ребята, это вам не шуточки. Новости — это то, на чем мир стоит. Что можно передать друг другу, что можно обсудить. А то вдруг вот с выходных-то, да, что за кофе, все, все новости уже были рассказаны, а тут подчеркнете что-то для себя любопытное да интересное. И будет чем поделиться, что рассказать, что обсудить, самое главное.
2: Все так, все так.
1: А то еще чем на работе заняться.
2: Давайте расскажу, значит, первую новость про то, что создали робота, который вам принесет в старости стакан воды. Да. В Китае создали андроидов для ухода за пенсионерами. Робот обладает степенями свободы и способен воспроизводить до 90% основных движений человека. Кроме того, железяка почти неотличима от нас внешне. Робот распознает более 20 эмоциональных состояний, запоминает предыдущие разговоры и реагирует на престарелых хозяев, даже если те спят. И цена смешная. Лям 200. Представляете?
1: Никаких-то там зеленых бумажек. А на рубли уже?
2: Рублей, да, это рублей. Поэтому пенсионеры могут уже не трогать своих внуков и детей, да, которых сложно сейчас достать,
1: главное,
2: потому что они все в работе.
1: Платить за электричество, чтобы было на что
2: подзаряжать.
1: Да.
2: Ну, и все. Но это уже пускай машина. Этим занимаются как раз внуки, а уходом пускай занимаются роботы.
1: 1 200 000, это даже меня уже заинтересовало.
2: Здорово.
1: Хорошо.
2: Лежишь себе на диванчике, представляешь, принеси водички.
1: Да.
2: Так сходил. Сделай кофейку.
1: Или бывает вот такое, что вот осень, такой сезон, знаешь, когда все начинают болеть.
2: Да.
1: Да? И
2: а
1: когда
2: он
1: у тебя ухаживает. Когда у тебя вся семья порой сваливается, и ты вот один держишься из последних сил. Но держишься потому... Почему? Потому что ты вот последний остался, и больше не на кого рассчитывать.
2: Из последних сил.
1: Да, когда будет вот эта вот машина, да?
2: Вот, я про это и говорю.
1: Молоко, мед, все, здравствуйте, горячее.
2: Поэтому, друзья, берите на заметку.
1: Хорошо.
2: Лучший подарок для ваших родителей. Исследование показало, это следующая уже новость. Исследование показало, что женщины снижают уровень стрессовых гормонов, просто друг с другом разговаривая.
1: Поэтому главное, чтобы мужчина не слышал этих разговоров, иначе уровень стресса возрастает у него. Понимаете, это такая некая передача на расстоянии.
2: Да, выговариваться с близким другом может, в общем, вот этот способ, выговариваться с близким другом может делать больше, чем просто помогать почувствовать себя услышанным. Это может реально помогать организму справляться со стрессом. И, в общем-то, если вам плохо, одиноко, больно, неприятно, подруга — тот самый человек, который выслушает без каких-то осуждений, и ваш гормон радости возрастет.
1: Опять вернется к вам. Слушайте, но есть люди, которые действительно умеют слушать, а есть те, которые...
2: Выбирайте друзей правильно. Выбирайте таких, которые умеют слушать, не перекидывая одеяло на себя. Вот это, а у меня, а что там у тебя, а вот у меня. Таких сразу все, избавляемся от таких, уходим от таких, берем только тех, кто умеет слушать и поддерживать.
1: Получается, тебе друг нужен только исключительно в этих...
2: Ну, конечно, зачем мне друг для того, чтобы мой уровень стресса возрастал? Мне нужен друг, чтобы он понижался.
1: Спасибо. Спонсор программы «Интершум» — Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: «Интершум». «Интершум» на радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Позвольте подкинуть вам работенку, товарищ.
2: Давайте, друзья, посмотрим.
1: Итак,
2: что там у вас.
1: Слонопротирщик. Слоны.
2: Которых надо протирать.
1: Точно. Ну, видишь, из профессии. Сразу все понятно. Итак, зоопарк на увлекательную и перспективную, мне очень нравится это слово, должность требуется слонопротирщик. Обязательные требования — отсутствие аллергии на животных. На слонов, как я
2: правильно
1: понимаю, да?
2: Правильно, конечно.
1: Чистоплотность, длинные руки. Ну, ты понимаешь, да? Это ничего себе объем.
2: Конечно.
1: Протирания, да? Не превратное отношение к слонам, знание анатомии слона и понимание их языка, что очень интересно, да? Приятная внешность также сыграет большую роль, ребята. А что вы думали? Страшненьких не берут на эту профессию, да? Знание циклов сексуальной активности во избежание несчастных случаев, да.
2: Потому что, извините, может и приглянуться ему человек, который его
1: протирает. Не того
2: протирает.
1: Слона будете протирать. Так, дополнительная информация, да, работа на свежем воздухе, соцпакет, душ на территории зоопарка вместе со слоном, как я понимаю, да, и возможен карьерный рост.
2: Ну, красота. Карьерный рост. Что это значит, интересно, в мире слонов?
1: Это когда ты забираешься на верхушку. Когда ты сначала тебе позволяют только заднюю часть слона отмывать, да? А потом уже и до головы тогда идешь.
2: Хороший рост.
1: Хороший рост.

0: 7 часов и 39 минут в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 8 июля в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 18 градусов. В Ногликах и Поронайске осадков не ожидается, 15 тепла. Далее без осадков – Красногорск 19, Макаров 14, в Долинске 22 градуса, в Охотском до 20 тепла, в Корсакове 18, Анива 23, в Малокурильском без существенных осадков плюс 18. В Южно-Курильске до 15 воздух прогреется, в Южно-Сахалинске сегодня существенных осадков не ожидается, плюс 20-22 градуса, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет
7: Поронайский молокозавод.
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
9: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7:45 в Южно-Сахалинске. А что это значит?
1: А это значит, что набирайте-ка скорее 49-15-05, дозванивайтесь в прямом эфир, в прямой эфир.
0: Да.
1: И играйте в нашу игру «Запой». Мы ждем вас.
0: Все.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Друзья, доброе утро, добро пожаловать, игра «Запой» для вас. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029.
3: Знакомимся с нашим участником. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Алена у нас в гостях.
3: Алена, здравствуйте.
2: Как вы вообще выспались, Ален?
4: А? Ой, да у меня что-то сидя путаница, перепутала днище, это как-то с утра пошло не так.
3: Мы слышим.
2: Ой,
3: только
2: а вы... Да, Алена, а вы скажите, вы на громкой связи с нами?
4: Нет.
2: Нет? А что-то...
3: Как будто вы как в спортзале будто... одна и прям посерединке стоите. Сейчас готовы мяч вот закинуть баскетбольное кольцо?
4: Нет.
2: Все в порядке. Ладно, хорошо. Тогда будем пытаться услышать каждое слово ваше, когда вы будете исполнять песню для
3: Алена, скажите, пожалуйста, вы знаете, что нужно делать?
4: Надо будет песенку спеть.
3: Вот, точно, да-да. Продолжить красиво. И в том случае, если вдруг слова вы не вспомните, придумайте свои. Нам не надо ля-ля-ля, тра-ля-ля или название песни. Нам нужно, чтобы вы пели. Итак, Алена, мы готовы. Песня заряжена. Погнали.

0: Я страдать и плакать не буду, просто все уходи. Я тебя сейчас позабуду.
1: Ты меня не ищи.

0: новая моя песня вообще. Ален, как вы?
1: Нормально?
2: Ой, вообще, клево, когда вы поддержали, прям вот почувствовала себя певицей.
1: Так именно так, мы на бэк-вокаль сегодня, да, мы вот рядышком на подтанцовке. Женя у нас так. Спасибо вам большое, Алена, призы, подарки ваши, как и аплодисменты, которые в вашу честь тоже прозвучали. Вы сегодня наша звездочка. Вот, поэтому мы с вами свяжемся чуть позже. Все, хорошего настроения.
2: Хорошего дня.
1: Пока-пока, до свидания.
0: Так, ну что, Алена прекрасно ворвалась в эту среду. Угу. Вы сможете ворваться в четверг, если будете с нами в это самое время. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Аферный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Ну что, друзья, доброе утро. Это облабластное шоу на Сахалине и Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственный силуэт и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», Мегаберезка, второй этаж, Столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Юный островитянин попал в больницу после нападения коровы. 130 сетей за неделю взяли сахалинские инспекторы рыбоохраны. Представительницы региона приняли участие во втором форуме «Женщин Севера». Юный островитянин попал в больницу после нападения коровы в Троицком. Напомню, по словам местных жителей, стадо в селе находится на самовыгуле на улице Мотостроителей. Как стало известно stv.ru, серьезные травмы после встречи с животным получил несовершеннолетний. Ребенок катался на самокате и упал. В этот момент одна из коров пошла на него. Полицейские уже опросили всех свидетелей, установили владельца коровы. В рамках проверки будет проведена оценка деятельности фермерского хозяйства и должностных лиц уполномоченных органов. 130 сетей, 6 лодок и 23 килограмма рыбы за неделю изъяли сахалинские инспекторы рыбоохраны. За указанный срок специалисты Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства совершили

0: по итогам которых арбузы разрешили выпустить в оборот. Сотрудники Сахалинского областного художественного музея приняли участие во втором форуме «Женщин Севера». Он объединил более 1000 участников из 52 регионов России и стал площадкой для обсуждения лучших региональных практик и поиска новых решений по сохранению культурного наследия КМНС. Сахалинская область представила свой опыт по поддержке языкового и культурного наследия коренных народов, традиционных ремесел и вовлечения молодежи в изучение национальной культуры. Также участницы рассказали о вкладе мастеров КМНС в формирование культурного бренда региона и приняли участие в открытии выставки, объединившей более 60 экспонатов декоративно-прикладного искусства, национальной одежды, семейных реликвий и современных авторских произведений. В России назвали регионы, ставшие лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. Рекордный результат установил Санкт-Петербург. 100 баллов в городе смогли набрать 914 выпускников. Вторым в рейтинге стала Московская область и 836 учащихся. На третьем месте Татарстан. Здесь 100-бальные результаты получили 459 выпускников. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Добро пожаловать на территорию ваших сообщений, ребята. Очередной музыкальный час, в рамках которого мы с вами болтаем, стартовал. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей: пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Ну что, друзья, здравствуйте, добро пожаловать в новый час на волне радио СТВ. Облобластное шоу, с вами здесь Артем Бушаев
0: и Женя Милых.
1: И наша утренняя тема для вас. Мы напоминаем, что сегодня 8 июля на календаре, в мире отмечается день
0: семьи, любви и верности. Точно.
1: Мы поздравляем всех, у кого есть семья, у кого есть любовь, у кого верность тоже присутствует. Мы вас поздравляем с этим прекрасным праздником.
0: Так, и у нас сегодня, ребята, как обычно...

0: обычно в рамках этого часа, да, есть тема на поболтать, и сегодня она связана непосредственно с этим праздником, а мы решили с вами повспоминать, мы решили у вас, именно у вас, ребята, узнать, а как оно, как это было, рассказывайте вы нам сегодня, и тема нашего эфира звучит следующим образом.
1: По какому поступку, да, или слову вы поняли, что это любовь?
0: А? Был ли какой-то момент, когда вы еще сомневались, а тот ли это избранный, да, что вот рука об руку, да, на всю жизнь, а да, после этого слова, поступка или определенного какого-то момента, который случился у вас в отношениях, вы поняли, что этого человечка я ни за что не отпущу.
1: Мой родной, мой хороший, иди сюда, будем жениться.
0: Выходи за меня, сказали вы ей после того, как она что, приготовила борщ вкусный,
1: ну,
0: например.
1: Или просто сказала какое-то слово, да, которое вы, после которого вы поняли, ну, моя.
0: Но моя. Надо брать, иначе
1: хорошая
0: уведут.
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Что вспоминается в отношениях моих, я, кажется, об этом тоже рассказывал как-то. Мы пришли еще на стадии вот этих вот свиданий, каких-то моментов. Пришли в кино, полупустой зал. Вот. И обычно это предлагаю я, но я думаю, ну нет, нужно. Ты же себя сначала показываешь той стороны, которую вот хочешь как бы отрекламировать, да? То есть ты такой весь глянцевый журнал. Вот. И она предложила занять те самые места, которые стоили дороже, хотя сидели мы на бюджетных. То есть уйти на VIP, потому что, ну, все равно, говорит, никто
1: обмануть
0: не занял.
1: Обмануть систему.
0: Да, и я такой: моя хорошая. Я все, надо брать. Потому что, ну, редко, когда девчонки такое услышишь. Особенно, ну, воспитанные такие все пришли. И тут давай пошухарим. Ну, что-то вроде. И, знаешь, во мне это как-то заиграло, и это...
1: В общем, проказница какая-то, да? Нарушительница.
0: Да, порядка и спокойствия моего внутреннего уж точно.
1: Хотя выглядит очень прилично.
0: Между прочим, да, прошу заметить. Так и вот, ты, то есть, не ожидаешь это от человека, то есть, здесь она так, молодец, а может начудить. И все, я думаю, это хорошо. Все совпало. Все великолепно.
1: Здорово. Ну, у меня тоже есть... У меня слово такое, знаешь, не знаю почему. Я помню, что мы играли что-то в какие-то города или что-то вроде
0: это
1: того.
0: Компания
1: это
0: было,
1: уже была компания, да, мы были в компании. Я вот в этот день познакомилась со своим будущим супругом.
0: А, то есть это первый день знакомства?
1: Первый день знакомства.
0: И вдруг ты слышишь
1: большая
0: от него,
1: компания,
0: да?
1: Мы играем в какую-то игру веселую, что-то все шутят. И в какой-то момент кто-то говорит: все, давайте спать, уже поздно, давайте спать. А это была какая-то база, все вместе спали, знаешь, вот это вот 15 тысяч кроватей, и все, значит, спят.
0: Да.
1: И наступила тишина, и мой муж сквозь тишину сказал: Астрахань. И все так засмеялись, и я засмеялась, и подумала: ну какой смешной, какой смешной человек. И вот это Астрахань, и я сказала, даже надо нам когда-то туда обязательно отправиться. Потому что именно после этого слова я поняла, ну это мой человек.
0: Да, ну шуточка сработала. Молодцы. Так, ребята, а что у вас, по какому поступку или, может быть, слову вы поняли, что это точно любовь? Напоминаем вам, что в рамках этого часа, да, помимо того, что вы пишете нам сообщение и все прочее, мы, ребята, собираем тут ваше сообщение не просто так. Мы хотим сегодня выявить очередного претендента на призы.
1: Конечно. И лучшие комментарии сегодня не только прозвучат в эфире, но и получат подарки. Островные сувениры от магазина мерча «Сахалин» на горном воздухе. Нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Спасибо большое магазину за сувениры для наших слушателей. И, кстати говоря, вот официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru. Ну и за самый яркий комментарий подарим сувенир, а в пятницу подведем итоги среди всех, кто у нас победил в течение недели, проведем такой супер розыгрыш.
0: Точно.
1: И разыграем главный приз, это футбол, поло или ветровка от магазина мерча «Сахалин».
0: Ребята, пишите свои варианты на сегодняшнюю тему, по какому поступку или слову вы поняли, что это настоящая любовь, та самая, да, о которой нам еще бабушки с дедушкой рассказывали. А вот, напишите в Макс плюс 7 900 660 1505,
1: группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ, присоединяйтесь.

0: Гороскоп на радио АСТВ.
1: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Так, ну что, друзья, давайте перейдем к астрологическому прогнозу. Овны, сегодня чувство юмора станет для вас спасательным кругом во всех делах.
1: Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня.
2: Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов.
1: Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь.
2: Поздравляем.
1: Девы. Львы.
2: Львы. Не стоит отказываться сегодня от того, что само плывет к вам в руки.
1: Девы, вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее.
2: Весы, удастся все сделать на 5 с плюсом.
1: Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье.
2: Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле.
1: Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону.
2: Водолеи, если что-то не идет к вам, может это и к лучшему.
1: Рыбы, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды.
2: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.
1: Спонсор гороскопа — Центра мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.
2: Это что?
1: Это мы!
2: Это мы здесь.
1: Ребята,
2: для вас, да. Работаем, а вы присоединяйтесь, пожалуйста, к нам.
1: Как будто бы выпало из обоймы.
2: Немного, понимаете? Так и было, да.
1: Ребята, по какому поступку или слову вы поняли, что это любовь настоящая и до сих пор вместе? Что такого произошло, что стало переломным моментом, после которого вы уже на своего, ну, я не знаю, там, девушку или парня посмотрели абсолютно другими, возможно, уже сразу влюбленными глазами?
2: Конечно, да. Конечно.
1: Что же такого сделал этот человек, чтобы завоевать ваше сердечко? Напишите нам в Макс плюс 7 900 660 15 05.
2: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Напоминаем, что у нас за лучший яркий комментарий сегодня раздаются призы. Ну а в пятницу тот, кто станет самым ярким за сегодня, сможет поучаствовать в розыгрыше главного приза от магазина мерча «Сахалин».
1: Пишите.

0: 8:20 Южно-Сахалинский. Первые сообщения уже прилетели к вам, ребята. Точнее, к нам, и мы с удовольствием их озвучим. Сегодня у нас тема такая, да, приуроченная к празднику, к отношениям, да, по какому поступку или слову, да, вы поняли, что это настоящая любовь, и с тех пор вы вместе не разлей вода.
1: Так, ну что, от Ксении сообщение прочитаем. Жили с подружкой вдвоем, познакомилась с парнем. Через неделю общения он принес нам военный паек за полгода, так как кушать было нечего. И тут я поняла, мой кормилец.
0: Хозяин. Ой, ну, в смысле, хозяйственный. Так.
1: Накормил.
0: Накормил.
1: Девчонок.
0: Да, а что еще нужно, да, студентику?
1: Свой паёк отдал.
0: Так.
1: Класс.
0: Доброе утро, радиостанция. Говорят нам так. 19 лет назад сломала ногу. Жила одна. Но этого человека знала как знакомого. И вот он пришел и взял все заботы на себя. И вот мы вместе, а заботится он также по-прежнему. Люблю его, моего дорогого человека.
1: Класс.
0: А? Вот.
1: Мне там мурашки по коже.
0: Там накормила, а здесь
1: заботится.
0: Забота. А?
1: Так, доброе утро. Я не помню, что я натворил, но ее фраза «Саня, ты балбес», но мой и только мой. После этого я решился сделать предложение ей. И если она смирилась к моим косякам, то кто же, если не она, вместе 13 лет.
0: Ну, чудо, чудо, ребята. Ребята, молодцы. Ну что, приятные моменты.
1: Ой,
0: вспоминаются
1: классно,
0: сразу.
1: Мне нравится. Любовь вообще, это, знаете, то, ради чего вообще в этом мире все. Поэтому сегодня говорим про любовь, про то, что конкретно стало толчком для того, чтобы вы выбрали именно этого человека.
0: Да, и завязали именно с ним серьезные отношения, потому что их было много, но он один. Почему вы выбрали именно его? После какого такого поступка или слова? Ребята, вспоминаем сейчас начало и зарождение ваших отношений. И пишем нам, пишите из скидывайте нам в Макс ваши сообщения, ваши истории. Ждем на номер +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Подключайтесь к нам за яркий комментарий. Сегодня дарим сувенир за участие в течение недели. Шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину мерча Сахалин за подарки для наших слушателей.
0: Ждем ваши сообщения. Прямо сейчас, кстати, расскажем о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков 20 тепла, в Тымовском осадков не ожидается +21, в Смирных сегодня без осадков 20 выше 0. В Углегорске без осадков +17, в Томаре осадков сегодня не ожидается до 18 тепла, в Чехове, Невельске и в Хомске днем без осадков и 20 со знаком плюс. В Северо-Курильске также без осадков, температура воздуха прогреется до 12 градусов. В Курильске без осадков 19 выше 0. В Южно-Сахалинске без существенных осадков +20, +22 днем, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
6: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
7: Магазин «Орбита»!
4: Телефон 6-7.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
10: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
11: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
13: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
14: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:29 в Южно-Сахалинске. Так, ребята, сегодня собираем ваши истории, по какому поступку или слову вы поняли, что это любовь.
1: Да, что это ваша вторая половинка. Есть у нас сообщение, и мы их сейчас зачитаем. Доброе утро. Я своему будущему мужу подарила при встрече большое красное яблоко. Он тогда понял, что я буду его женой. Вместе мы уже 28 лет. Привет мужу Андрею.
0: О, а как это, что это за намек такой на яблоко был?
1: Ну, именно... Адам и Ева.
0: Да, да, не, именно в рамках ваших отношений. Вы вот как искусительница какая-то это
1: или,
0: яблоко
1: или
0: преподнесли.
1: Или просто это такая случайность, а в какой-то момент поняли, что это как символ.
0: Да, да, любопытно. Потому что вот тоже сообщение сейчас прочитаю от Марии в группе ВКонтакте. Есть комментарий такой большой. Тоже тут есть вопросики. Доброе утро, борщ. В самом начале отношений, возвращаясь с работы, уставшая, подхожу к подъезду, слышу музыку, захожу в подъезд, а там... такой аромат. И я как-то бабка. Поднимаюсь и бубню про себя. Музыка играет. Весело им. Едой пахнет. А мне еще готовить. Открываю дверь в квартиру и понимаю. Музыка орет у меня. И этот божественный запах тоже у меня. И с поварешкой выходит встречать меня мой будущий муж. Именно в этот момент я поняла, что по-настоящему люблю его. А, все, понял, вопросов нет. Вместе уже 19 лет, но борщ готовит только муж. Всех с днем семьи, любви и верности.
1: Здорово.
0: Все. То есть в этот момент вы уже были вместе, но вы по-настоящему поняли. Закрепилось раз и навсегда, что этого человечка я уже никуда не отпущу, да?
1: Так, от Александра есть сообщение. Доброе утро, она стояла передо мной в столовке и, хоп, забирает последние две тарелки моего любимого винегрета. Грета, увидев мой взгляд, произнесла, да, за винегрет на все пойду.
0: Типа, отойди, мальчик. И вы поняли, да, что вы редко встретишь такую вот такого человека, который также в винегрете заинтересован, как вы, да? Нужно держаться вместе.
1: Да, вы поняли, она тоже любит винегрет, это моя половинка.
0: Да, не то, что я-то думал, что в конце истории будет, и она поделилась со мной винегретом, и вместе сели.
1: А она на него посмотрела, да?
0: За винегрет, да, не подходи.
1: Душу продам.
0: Да, да, только попробуй, да, подойди, да.
1: Да, на все пойду за
0: ради винегрета я стану
1: сильнее. Будет драка, если что.
0: Короче, там было просто небезопасно. Ребята, что у вас будут за истории, по какому поступку или слову вы поняли, что это любовь настоящая, что не зря сделали тот выбор, который вы сделали, либо наоборот, этот какой-то переломный момент, поступка или слово, стал, знаете, тем самым отправной такой точкой ваших отношений, когда вы поняли, что это навсегда и надолго. Пишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 15.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Ну и, друзья, напоминаем о том, что за лучший яркий комментарий мы сегодня дарим подарки от мультибрендового магазина на нижней станции комплекса, который собрал лучшие от местных дизайнеров эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Мы дарим сувениры от магазина мерча Сахалина за самый яркий и необычный комментарий.

0: Облобластное шоу продолжается. Наш спонсор — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов и изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. И многое другое, все по доступным ценам.
1: Так, ну что, у нас сегодня для вас тема в честь Дня семьи, любви и верности, которая звучит так.
0: Итак, по какому поступку или слову вы поняли, что это любовь настоящая?
1: Константин написал: в моем случае, что не сделал, когда я предложил пожениться у барышни, был весомый аргумент для отказа. Я готовить не умею. Вот 38 лет вместе.
0: Ничего себе, даже вот такие вот моменты, когда, да, ну, нечем гордиться здесь.
1: Да.
0: Но сыграли какую-то
1: возможно,
0: ключевую роль.
1: А возможно, это то самое, чего искал Константин, чтобы она не умела готовить.
0: Потому что...
1: Не умела убираться, не умела стирать, а просто была прекрасной.
0: Видел, возможно, Константин на примере своих друзей, да, что как только входит мужчина в отношения, что он делает? Полнеет.
1: Толстеет, конечно,
0: да,
1: потому
0: а
1: что
0: тут...
1: жена готовит.
0: Да,
1: вкусно.
0: А тут с такой-то всегда две худышки.
1: Поджарый, да, сухой.
0: Всегда, посмотри.
1: Ну, здоровяк просто, класс.
0: Завидный мужчина.
1: Да, перспектива хорошая. Так, ну что, от Андрея есть сообщение. Доброе утро. Она у меня офигенно завязывает галстуки. Нам по 42 года, из них вместе мы 26. Со школы. В браке 18 лет. Люблю тебя, Мусик.
0: Просто, красота,
1: понимаешь, галстук завязывает. Как класс.
0: Да.
1: Беру, моя.
0: Некоторым немного надо, ребята, но это что-то может оказаться вот какой-то, ну, несущественный момент, кажется вам, да, но для кого-то очень даже серьезный. Так, по какому поступку или слову вы поняли, что это настоящая любовь, ребята, и после этого поняли, что надо брать? Напишите нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь за яркие комментарии. Мы сегодня дарим подарки с сахалинским характером от магазина мерча «Сахалин». В пятницу, напоминаю, что у нас главный розыгрыш будет большого приза. Это ветровка или поло от магазина мерча «Сахалин» среди тех, кто на неделе смог стать победителем.
0: Поэтому пишите, мы ждем ваших историй. Ай.

0: 8:42 в Южно-Сахалинске. Ребята, впереди вас ждет информация о погоде. Но напоминаю вам, что мы сегодня собираем истории о вашей любви. По какому поступку или слову вы поняли, что эта любовь настоящая и что этот человек с вами надолго, потому что вы его выбрали.
1: Все
0: и
1: так.
0: Вы так решили.
1: Мы ждем ваших сообщений, ваших историй. Напомним, что за яркие комментарии мы сегодня дарим подарки. Ну а прямо сейчас давайте расскажем о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 8 июля в Александровске-Сахалинском без осадков 18 градусов. Далее осадков не ожидается. Ноглики, Поронайск 15, в Красногорске 19, в Макарове 14 градусов, в Долинске до 22, в Охотском плюс 20, Корсаков 18, Анива 23 градуса, в Малокурильском без существенных осадков до плюс 18, в Южно-Курильске без осадков плюс 15, в Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 20-22, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
7: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц»! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
9: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyaurora.ru и в агентствах.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Аккумулятор на легковое авто?
7: База техника!
10: А аккумулятор на грузовое авто?
7: База техника!
10: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
7: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
11: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
13: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
14: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8.50 в Южно-Сахалинске. У нас есть пара ваших сообщений. Ребят, с удовольствием озвучиваем. Сегодня тема у нас такая. По какому поступку или слову вы поняли, что это любовь на настоящее? Позвольте, пожалуйста, Женечка.
1: Конечно.
0: Доброе
1: конечно.
0: Утро. Когда я была студенткой второго курса педагогического института, как-то вечером, сидя за конспектами у себя в комнате в общежитии, к моей соседке приехал муж ее сестры, привез мешок картошки, и вот с этим зятем был молодой человек. Лысый, как в 90-е, дерзкий, уверенный в себе, зашел в комнату и занял все пространство. Я только взглянула на него и поняла, что именно такой мне и нужен мужчина по жизни, который будет решать все мои проблемы в жизни. Встречаться стали через пару месяцев, поженились через 2 года.
1: О.
0: В браке 21 год, у нас трое детей, строим дом. Вот такая история. Всех с праздником, берегите свою семью и любимых. Спасибо.
1: Ой, здорово.
0: Спасибо.
1: Класс. Спасибо за
0: историю. Отличная история, да.
1: Да, у нас есть продолжение про яблоко, Артем, помнишь?
0: Напомните, пожалуйста.
1: Подарила мужу при встрече красное яблоко.
0: И мы спросили,
1: понял,
0: да,
1: что она будет его будущей женой. И, значит, как это все было? Шла она с магазина с яблоком, вот и решила подарить яблочко. Тогда молодой человек понял, что она его будущая жена, и у них трое прекрасных детей.
0: Ага, вот, к мужику с подарками, а то что все?
1: Просто они, мимо да, шла, они думает, какие красивые глаза, подарю-ка я ему яблочко.
0: Ага.
1: А он, моя ж ты хорошая, путь сердца мужчины лежит через желудок, помните?
0: Конечно, знаете куда. Не с борщом, конечно, яблоко тоже работает, ребята, поэтому будьте готовы и к этому тоже. Мой будущий муж приехал ко мне из Корсакова в больницу в Холмск за 5 минут до конца встреч, просто поддержать и поцеловать. Мы 15 лет женаты, и у нас трое деток, всех с праздником. А, то есть получается, да, закрытие больницы, посещение через 5 минут, и несмотря на это, он знал, что он приедет, либо опоздает, либо вообще не успеет, да, он приехал вот вообще с другого города. Понимаешь?
1: Ну, здорово, это действительно настоящая любовь, когда понимаешь, что готов на все ради своей любимой. Так, от Елены сообщение. А я сказала своему будущему, глядя в синие глаза: у тебя глаза цвета неба. И все завертелось, вертится почти 30 лет. Это я еще не знала, что всю жизнь я не буду готовить, обеспечена шикарными ужинами, разбалована бытовыми льготами, сильным, брутальным и одновременно мягким, уютным душечкой со мной на всю жизнь.
0: О, милота. Ребята, если есть у вас свои какие-то истории, по какому поступку или слову вы поняли, что это ваша любовь от начала и до конца, да, то можете написать. Ваши сообщения принимает Макс, плюс 7 900 660 15 05.
1: Также группа ВКонтакте Радио СТВ принимает ваши сообщения. Наш телеграм-канал Радио АСТВ. Друзья, пишите нам самые интересные сообщения. Отметим сувенирами. А в пятницу среди всех участников недели разыграем большой подарок от магазина мерча «Сахалин».

0: 8 часов 59 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, мы готовы подводить итоги сегодняшние и готовы озвучить сообщение нашего сегодняшнего победителя. Вы знаете, очень много мы сомневались в вариантах, и тот нравится, и этот. Все прекрасные истории.
1: А
0: все
1: мы
0: чудесные.
1: Будем зачитывать еще несколько сообщений, которые
0: подлетели
1: к нам?
0: Конечно же будем, давайте.
1: Давайте начнем. Ольга написала: «Здравствуйте, я поняла, что это любовь тогда, когда при первой встрече с ним споткнулась. Видимо, так спешила, порвала рубашку, он тут же пошел в магазин, купил новую, так как собирались вместе погулять. Но по приезду домой он мне зашил рубашку так, что и не подкопаешься, как на машинке. Была приятно удивлена, уже 5 лет вместе».
0: Ничего
1: себе. Рукодельник у вас, Ольга.
0: Ой, посмотрите, настоящий.
1: Да, поздравляем. Еще есть сообщение от Александры. «Доброе утро. Прошлым летом гуляли на Горном и пытались помочь девушке с собакой французский бульдог спуститься в кабинке. Это запрещено. Так вот, мой мужчина взял за пазуху собаку и пытался протащить. Нас в итоге всех выселили из кабинки, но тогда я поняла, что с ним украсть и подкараулить. Вместе год. Любит меня, и я его тоже».
0: Угу. Мне нравится это сообщение.
1: Да, мне тоже нравится это сообщение. Вот не знаю почему, у меня в этот момент, смотри, даже волосики на руках поднялись. Мурашки пробежали.
0: Такого количества волос еще не было никогда на этой руке.
1: Да, появились как раз от этого сообщения.
0: Так, может быть, это сигнал?
1: Я тоже думаю, что это сигнал.
0: Это знак, ребята. Давай так, я выбрал одно сообщение, которое было из стареньких. Ты прочитал это новое, я его тоже впервые услышал, оно мне понравилось. Быстренько скидываем на раз, два, три, да?
1: Я всегда проигрываю в эту игру.
0: Прекрати, последний раз выигрывала. Раз, два, три. И выигрывает у нас сегодня сообщение, ребята, от Надежды.
1: Александр, простите меня, я всегда проигрываю в эту игру. Я об этом сказала заранее. Артем это знал, поэтому он меня подкараулил и решил, что все-таки вариант, который выбрал он, станет победителем.
0: Смотрите, жили с подружкой вдвоем, познакомилась с парнем. Через неделю общения он принес нам военный паек за полгода, так как кушать было нечего. И тут я поняла, мой кормилец. И все. Тут пошло-поехало, понимаете, отношения завязались с этих самых пор.
1: Накормил девчонок и стал мужем, все.
0: Да, и вот, стал победителем.
1: И стал победителем нашего сегодняшнего розыгрыша.
0: Рассказа.
1: Сувениров с сахалинским характером от магазина «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru. Друзья, мы поздравляем нашего победителя. Ну и напоминаю, что в пятницу мы разыграем главный приз среди всех, кто в течение недели выигрывал сувениры от нашего спонсора.
0: Ну а пока двигаемся в следующий музыкальный час в Южно-Сахалинске, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус».

0: Двухлетний мужчина. Трагедия произошла 7 июля. Как сообщает в региональном управлении МЧС, во время любительского лова сахалинец запутался в рыболовных сетях и начал тонуть. Очевидцы достали пострадавшего из воды, однако спасти его не удалось. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть. По факту проводится проверка. Специалисты Поронайского следкома устанавливают обстоятельства случившегося. Об очередном технологическом прорыве, произошедшем на фестивале «Крылья Сахалина», рассказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Международный форум беспилотных систем завершился первым в России официально зарегистрированным запуском средства индивидуальной аэромобильности. Квадрокоптер поднялся в воздух с человеком на борту. Воздушное судно может использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Оно заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 минут, развивая скорость до 50 км в час. Дрон оснащен спутниковой навигацией и может двигаться автономно по заданным маршрутам. По сути, это прототип аэротакси. В Госдуму внесли законопроект, который разрешит использовать материнский капитал на ремонт жилья. Под такими услугами предлагается понимать профессиональные работы, которые специализированные организации или ИП выполняют по договору подряда. По мнению авторов, принятие проекта позволит тысячам российских семей улучшить условия жизни своих детей в тех случаях, когда покупка нового жилья не требуется или невозможна. Площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО будет работать сегодня на стадионе «Космос» в парке областного центра. С 12.00 жители и гости города смогут выполнить нормативы в рамках своей возрастной ступени. Кроме того, сотрудники Центра тестирования «Спортивный город» расскажут о нормативах, порядке выполнения испытаний, подготовке к знаку отличия и возможностях участия в тестировании. Желающим посетить площадку необходимо иметь при себе спортивную одежду и обувь. Как отличить настоящий мед от подделки, рассказали в Роскачестве. Так, натуральный продукт должен иметь легкий, приятный, характерный для сорта аромат. Вкус должен быть сладкий, приятный, у некоторых разновидностей при этом, возможно, небольшая горечь. В то же время подделка может иметь посторонний привкус, в том числе карамельный или кисловатый. Также качество настоящего меда обязательно должно быть подтверждено документами. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9 часов и 8 минут в Южно-Сахалинске. Привет, ребята, здравствуйте.
1: Доброе утро, мы предлагаем вам делать громче, потому что следующий час будет насыщенным. С вами здесь Артем Бушаев,
0: Женя Милых
1: и наши...
0: Наше для вас.
1: Хорошее настроение.
0: Берите, ребята, каждый по кусочку, всем хватит.
1: Да. Так, друзья, ну что, у нас в середине этого часа Катя Солдатова расскажет о мероприятиях в нашем городе, о самых интересных, которые стоит посетить вам со всей своей семьей.
0: Да, двигай летом, выпуск программы в середине часа, правильно, не пропустите, пожалуйста. Также через пару минут ваш астрологический прогноз, проект Промузло.
1: Тоже
0: вижу
1: стартанет
0: на горизонте, да, ребята. А прямо сейчас братья Гримм послушаем.

0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118, 300-119 имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, овны, чувство юмора станет сегодня для вас спасательным кругом во всех делах.
0: Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня.
1: Близнецы, если не готовы к правде, то лучше не задавайте вопросов.
0: Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь.
1: Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет вам в руки.
0: Далее, девы, вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее.
1: Весы, удастся все сделать на 5 с плюсом.
0: Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье.
1: Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле.
0: Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в самую ту нужную сторону.
1: Прекрасно. Это у нас кто был?
0: Это были козероги.
1: Козероги, мы вас поздравляем. Водолеи, если что-то не идет к вам, может, это и к лучшему.
0: Рыбы, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.
0: Спонсор гороскопа — Центра мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118, 300-119.

0: Рамузло.
1: От песни к песне с историей, ребята, а не просто так.
2: Друзья, ну, сегодня среда, маленькая пятница, значит, раздам немного транс-музыки для вас. Одна из величайших вокальных транс-песен, когда-либо созданных, выпущенная в 2001 году, песня «Let's Go Something», стала одной из самых определяющих песен эры вокального транса. Вокал от партии Эви Гофин с мелодией, которая до сих пор резонирует с поклонниками танцевальной музыки более чем за два десятилетия, и этот трек – это один из самых узнаваемых электронных музыкальных групп в начале 2000-х годов, остается основной классической транс-музыкой по всему миру. Его сочетание эмоций и эйфории, вот и это именно то, почему так много поклонников до сих пор считают ее одной из самых любимых хитов этого жанра. Много лет прошло, да, два десятилетия, даже чуть больше, песня «Something» продолжает доказывать, что великая транс-музыка никогда не выходит из моды.

0: Ну, это прям транс-транс такой, знаете, который нужно включать в тот момент, когда просто куда-то едешь. Mm. Ну, или едешь на рейв. Но в нашем возрасте это уже опасно.
1: Доедешь ли? Так, ребята, прямо сейчас 9.20 в Южно-Сахалинске. Расскажем вам о погоде на сегодня.
0: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 8 июля. Друзья, в Ахе без осадков плюс 20, в Тымовском осадков не ожидается 21 тепла. В Смирных сегодня также без осадков 20 выше 0, в Углегорске плюс 17, в Томари 18, в Чехове, Невельске и в Хомске плюс 20 градусов. Везде без осадков, в Северо-Курильске плюс 12, в Курильске 19 тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 20-22 днем, ветер южный. Южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
6: Горячая вода – это хорошо.
7: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
8: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
10: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа, магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Летние приключения начинаются.
2: Сможете ли вы узнать предмет только на ощупь или определить вкус с закрытыми глазами? 10 июля в Южно-Сахалинске пройдет необычный челлендж «Миссия 5 чувств». Участникам предстоит пройти серию веселых испытаний, распознавать ароматы, угадывать вкусы, искать ответы на ощупь, ориентироваться без помощи зрения и выполнять задания на внимательность. Здесь не получится отсидеться в стороне. Каждый этап проверит вашу интуицию, реакцию и умение доверять собственным ощущениям. 10 июля. Юлия, ТЦ «Рояль», третий этаж. Запись по телефону 8-914-755-18-49.
1: Добавим в лето немного искусства.
2: Детская художественная школа приглашает на выставку «Свой взгляд». Это взгляд на мир, тот, что еще не закреплен правилами, но уже наполнен смыслом и ощущением жизни. Это выставка молодых художников и претендентов на вступление в Союз художников России. В экспозиции живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. От первых выставочных работ до более уверенных авторских высказываний. Объединяет участников искреннее отношение к человеку и природе, где главное не форма сама по себе, а живое чувство и наблюдение. Выставочный зал детской художественной школы. Приходим на выставку до 21 июля включительно. Вход свободный.
1: Лето зовет.
2: Путешествие в Корею можно совершить, не покидая Южно-Сахалинск. В Сахалинском областном художественном музее работает экспозиция «Современное искусство Кореи», где собраны произведения мастеров конца 20-го, начала 21 века. Здесь можно увидеть изящную каллиграфию, традиционную пейзажную живопись, тончайшую вышивку по шелку и знаменитую корейскую керамику, прославившуюся далеко за пределами страны. Экспозиция показывает, как древние художественные традиции продолжают жить и развиваться в современном искусстве, сохраняя национальный стиль и мастерство. Сахалинский областной художественный музей. Подробная информация о выставке на сайте kultsakhalin.ru. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Так, ребята.
1: Информация о погоде для вас подоспела. Прямо сейчас все расскажем. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 8 июля, в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 18 градусов. Осадков сегодня не ожидается в Ногликах и Поронайске — 15, Красногорск — 19, Макаров — 14, Долинске — 22 градуса, в Охотском — до 20, в Корсакове — до 18 градусов, в Аниве — плюс 23, в Малокурильском — без существенных осадков — плюс 18, в Южно-Курильске — без осадков — плюс 15, в Южно-Сахалинске — без существенных осадков — плюс 20-22, ветер южный — от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
7: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
8: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
7: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
8: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
9: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж. Столица, второй этаж. Ситимолл, третий этаж. Напротив кинотеатра.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9 часов 51 минута в Южно-Сахалинске. А как насчет дорожной обстановки? Что происходит?
1: Сейчас расскажу. Мы для начала предупредим водителей Южно-Сахалинска, что в связи с проведением работ по асфальтированию проезжей части 8 и 9 июля с 9 утра до 20.00 будет ограничен проезд транспорта на участке улицы Колодезной от улицы Кирпичной до улицы Томской. Поэтому просим водителей учитывать данную информацию при планировании поездок и, конечно, выбирать альтернативные маршруты через соседние улицы.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63.

0: говоря, Москва давно спит, а Сахалин не спит. Всем доброе утро. На Сахалине и Курилах 10 часов утра. Оставайтесь на волне радио АСТВ.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас прямо сейчас свежий актуальный выпуск новостей. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинцев просят не кормить медведей у дорог. В аэропорту Ахи открыли бюст Михаила Водопьянова. Масштабный праздник в честь Дня семьи, любви и верности развернется сегодня в городском парке. В Ногликском районе два медвежонка по-прежнему выпрашивают еду у дороги. Первые сообщения о годовалых хищниках появились в 20-х числах июня. В агентстве лесного и охотничьего хозяйства напоминают, кормить медвежат нельзя. Такие действия приучают животных в поисках еды выходить к людям, машинам и населенным пунктам.

Специалисты подчеркивают, что медвежата второго года жизни уже способны самостоятельно добывать естественный корм. Медведь, привыкший получать пищу от человека, становится потенциально опасным. В аэропорту Ахи торжественно открыли бюст легендарного летчика Михаила Водопьянова. Именно он 96 лет назад проложил первую воздушную трассу между Сахалином и материком. В 1930 году Михаил Водопьянов совершил первый перелет из Хабаровска в Аху и Александровск-Сахалинский. Летчик – один из первых героев Советского Союза. Он получил это звание за мужество при спасении в 1934 году участников научной экспедиции экипажа парохода «Челюскин» в Чукотском море. В 1937 году он первым в мире посадил самолет на дрейфующий лед в районе Северного полюса. В годы Великой Отечественной войны Михаил Васильевич командовал авиационной дивизией. Масштабный праздник в честь Дня семьи, любви и верности развернется сегодня в городском парке Южно-Сахалинска. Праздник стартует в полдень и продлится до 8 часов вечера. Организаторы подготовили насыщенную программу для всех возрастов. Горожан ждут мастер-классы, бесплатное мороженое, парад колясок и другие активности. Вечерняя программа включит выступление диджеев и розыгрыши призов. Хедлайнер вечера — Оксана Ковалевская, известная по проекту «Краски». Ее выступление начнется в 19:00. Сотрудники Сахалинского областного художественного музея приняли участие во втором форуме «Женщин Севера». Он объединил более 1000 участников из 52 регионов России и стал площадкой

0: Привлекает возможность взаимодействовать с животными, не обременяя себя лишней ответственностью. Объявления с описанием питомцев их владельцы размещают на специальной платформе. При этом все клиенты обязаны пройти верификацию, а местонахождение собак на время аренды отслеживается при помощи GPS-трекинга. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Спонсор облабластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ну что, друзья, доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать. Мы готовы начинать этот час увлекательный, интересный. Чем он увлекателен и интересен?
0: Тем, что у нас игра.
1: Все верно. Тем, что у нас игра. Игра непростая, игра золотая. Мы разыгрываем мощный, вкусный подарок.
0: Да, ребята, это пицца «Посейдон» от пиццерии «Сказка». И буквально через несколько минут для вас будут все подробности на большую компанию. Либо на себя одного эту пиццу можно будет примерить.
1: Да.
0: Скажем так, да. Поэтому ждите пару минут.
1: И начнем.
0: Начнем, да.

0: Ребята, мы начинаем. Прямо сейчас для вас подробности о сегодняшнем розыгрыше. Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Сказка, вкус, к которому хочется возвращаться. Пиццасказка.ру. Так, смотрите, прямо сейчас нам нужно правильно оформить заявку для того, чтобы принять участие в дальнейшем розыгрыше. Это 50% успеха. А что именно это? Да, правильно оформленная заявка. Как ее сделать? Легко, потому что у нас люди... появилась новая схема. Люди начинают после того, как мы вот анонсируем. Ребята, нужно писать, они дозваниваются нам, понимаете?
1: Да, звонить не нужно. Нужно отправлять свою заявку в наш мессенджер Макс.
0: +7 900 660 15 05. И смотрите, в этой заявке вы пишете свой номер телефона, вы говорите, что хотите в дозвон, прям так и пишите, хочу в дозвон, и ваше имя тоже нам необходимо. Все эти три пункта есть соблюдены, и ваша заявка отправлена туда, куда нужно, да, на +7 900 660 15 05 в Макс, да, то мы рассмотрим вас в качестве кандидата на главный приз. Сегодня это у нас, как мы упомянули ранее, пицца Посейдон от пиццерии «Сказка». Вот, ребята, отправляйте заявки, мы их увидим. Среди вас выберем кого-то одного, дозвонимся в середине этого часа, и вам нужно будет обозначиться одной фразой.
1: Кодовая фраза сегодняшнего дня, конечно, прозвучит так. С днем семьи, любви и верности.
0: Все, поздравьте нас, а мы поздравим вас. Погнали.

0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Доброе утро, друзья! Овны, чувство юмора станет для вас сегодня спасательным кругом во всех делах.
0: Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня.
1: Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов.
0: Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь.
1: Прекрасно. Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки.
0: Девы, вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее.
1: Весы, удастся все сделать на 5 с плюсом.
0: Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье.
1: Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле.
0: Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону.
1: Водолеи, если что-то не идет к вам, может, это и к лучшему.
0: Рыбы, день предложит вам поменять планы, не раздумывайте ни секунды.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.
0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: 10:20 в Южно-Сахалинске. Встречайте информацию о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе без осадков плюс 20, в Тымовском осадков не ожидается 21 тепла, в Смирных также без осадков плюс 20. В Углегорске 17, в Томарее плюс 18, в Чехове, Невельске, а также в Хомске плюс 20, везде без осадков, в Северокурильске плюс 12, в Курильске 19 тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, днем температура прогреется до 22 градусов, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
6: А что ты везешь родственникам в подарок?
7: Рыбу и красную икру?
6: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
8: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
9: Мир кровлей фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
10: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Друзья, всем здравствуйте. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Ну а я напоминаю, что на кону у нас сегодня приз — большая пицца «Посейдон».
1: Ребята, если вы оформили свою заявку, ждите звонка. Возможно, именно ваш телефон сейчас будет издавать звуки. Ну, что-то по типу «возьми меня, возьми меня».
0: У тебя такой рингтон стоит на телефоне. Интересно.
1: Да нет, нет, ну, в смысле...
0: Интересная ты личность, Артём.
1: Ты ничего не понимаешь. Не в том плане, а что телефон просто уговаривает своего хозяина, потому что знаешь, что хозяин будет счастлив, если выиграет пиццу ту самую вкусную. Мы, кстати, сейчас о еде с Женей за эфиром разговаривали, и мы очень сильно позавидуем тому человеку, который сегодня заберет этот шикарный приз. Ребята,
0: да.
1: Ну что, давайте.
2: Днем любви, семьи и верности.
1: А, это мы все это время вы... Ну ладно. Я ждал, если честно, хоть одного гудка. А вы так быстро взяли трубку, что мы ни одного не услышали. Я думаю, что такое?
0: Нет, ну, здравствуйте, во-первых.
1: Здравствуйте.
0: Ольга.
1: Ольга.
0: Да. А почему так долго? Почему мы тишину так долго слушали?
2: Я вспоминала, какой первый, то ли с днем любви, то ли с днем семьи.
0: Так там без разницы, главное смысл донести. Ну что, мы вас поздравляем. Пицца, большая пицца «Посейдон» отправляется вам в руки. Подскажите, пожалуйста, где будете ее разделывать? С кем?
1: Да. Кто эти люди?
0: Кто делиться? С кем делиться будете?
2: Да с кем поделиться найдется, лишь бы приехать да забрать.
1: А, ну это, я думаю, мы сможем
0: этим
1: организовать. Да.
0: Да, с этим проблем у вас не будет. Мы вас поздравляем, желаем вам хорошего дня.
1: Да, Олечка, чуть
2: спасибо,
1: позже с вами спасибо. Свяжемся. Все, хорошего
2: спасибо.
1: Настроения. Пока-пока.
0: Ну вот.
1: Ага, так, ребята.
0: Оля забрала пиццу сегодня.
1: А хотите забрать завтра? Свою уже?
0: Да, присоединяйтесь обязательно к нам. Игра «Дозвон» здесь в это самое время по будням. Идет «Дозвон»!
3: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри

0: Ребята, спонсор облобластного шоу на волне радио АСТВ. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный».
1: Всем большой привет, доброе утро. Это Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Облобластное шоу продолжается на волне радио АСТВ. Оставайтесь с нами. Облобластное!

0: 10:39 в Южно-Сахалинске.
1: И прямо сейчас будем рассказывать о погоде на день сегодняшний. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 8 июля в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 18 градусов. В Красногорске осадков не ожидается, плюс 19. Осадков не будет. В Ногликах и Поронайске плюс 15. В Макарове 14 градусов, в Долинске 22. В Охотском плюс 20, в Корсакове 18, в Аневе 23. В Малокурильском плюс 18 и без существенных осадков. В Южно-Курильске без осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня существенных осадков не ожидается, плюс 20. 22 градуса, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Себета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
7: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
8: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, облобластное шоу на сегодня завершается.
1: И мы готовы с вами попрощаться. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей: пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. Это Артем Бушаев здесь был.
0: Женя Милых тоже здесь была.
1: Облобластное шоу, друзья, по будням с 7 до 11 мы с вами просыпаемся вместе. Присоединяйтесь к нам и завтра. Мы прощаемся с вами на сегодня.
0: Уже со следующего часа вы в надежных руках Игоря Орлова. Да, а всем тем, кто работает, легкого рабочего дня.
1: Удачи, пока.
0: Пока.

0: на Сахалине и Курилах 11 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о актуальных событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей в Центре продукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Юный островитянин попал в больницу. После нападения коровы на Сахалине провели испытание дрона с человеком на борту. Сахалинская гимнастка завоевала 2 золотые медали на международных соревнованиях. Юный островитянин попал в больницу после нападения коровы в Троицком. Напомню, по словам местных жителей, стадо в селе находится на самовыгуле на улице Мотостроителей. Несовершеннолетний после встречи с животным получил серьезные травмы. По предварительной информации, ребенок катался на самокате и упал. В этот момент одна из коров пошла на него. Полицейские уже опросили всех свидетелей и установили владельца коровы. Прокуратура Анневского района инициировала проверку. Об очередном технологическом прорыве, произошедшем на фестивале «Крылья Сахалина», рассказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Международный форум беспилотных систем завершился первым в России официально зарегистрированным запуском средства индивидуальной аэромобильности. Квадрокоптер поднялся в воздух с человеком на борту. Воздушное судно может использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Оно заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 минут, развивая скорость до 50 км в час. Дрон оснащен спутниковой навигацией. Навигация может двигаться автономно по заданным маршрутам. По сути, это прототип аэротакси. В Сахалинской областной думе рассматривают проект закона о бесплатной юридической помощи. Документ должен объединить разрозненные нормы, уточнить полномочия участников системы и сделать помощь более доступной. В законопроекте также закрепляют категории граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь и случаи, когда ее можно получить. Участниками системы станут не только адвокаты и государственное юридическое бюро, но и органы исполнительной власти, подведомственные учреждения, уполномоченные по правам человека, территориальный фонд ОМС и нотариусы, каждый в пределах своей компетенции. Воспитанница спортшколы Анивы Кира Яблочникова завоевала 2 золотые медали в Тбилиси. Здесь прошли международные соревнования по художественной гимнастике. Они объединили более 350 спортсменок из 20 стран Европы и Азии. Участницы оспаривали награды в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Сахалинка выступила с булавами и лентой. Бобры затопили 45 дачных участков Ленинградской области. Уровень воды здесь поднялся из-за плотин, возведенных грузунами. Владельцы пострадавших домов самостоятельно покинули свои участки. Специалисты регионального управления МЧС оценивают последствия подтопления. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: С 2000